Масло, масло, масло, масло, меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru. Рекорд. Рекорд. Дэнс Ли.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

ситуации. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

pussy, so me shawty, drop it down low, dance.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Доброе утро и всем привет, друзья! В эту пятницу замечательную с вами вейкаперы, и мы начинаем. У вас ожидает два гороскопа у нас. Впереди все за 4 часа. Если что, не вот в ближайшее время. Один будет в ближайшее время, так это точно. Рубрика «Я в эфире», куда вы присылаете свои голосовые сообщения. А мы, конечно же, их ставим

0: интереснейшую обсудим. Ну и все это сегодня в пятницу. Давайте-ка просыпаться. Начинаем с рубрики «Есть повод». 31 июля 2026 года. Сегодня последний день июля, последний день второго месяца лета. Ну что, что не успели, что успели? Пока поделитесь в чатике мобильного приложения «Рекорда». Сегодня день вспоминания любимых книжек. О, замечательный праздник. День молодильных яблок сегодня. Девчонки, работают или нет? Расскажите нам. День необычных музыкальных инструментов. Необычный. Насколько необычный, опять же, хочется знать. Для меня вот треугольник уже достаточно обычный музыкальный инструмент. Так, Международный день африканской женщины также сегодня празднуется. 64 года. Только как празднуется? Почему не африканской? 8 марта международный такой, да, для всех, а вот решили для африканской, выделили 31 июля почему-то. День воздержания от осуждения близких сегодня. Друзья, вот когда-когда, а сегодня нужно точно промолчать. Да, но все-таки в такой день, в такой праздник, в Международный день африканской женщины. Международный день спасателя на воде. Сегодня спасибо, спасибо, что спасаете. День рождения Гарри Поттера. Много фанатов этой вселенной у нас. Давайте для рубрики «Я в эфире» так и сделаем. Кто вы из Гарри Поттера этим утром? Голосовыми запишите в чат мобильного приложения «Рекорда». Всемирный день Рейнджера также. Это могучего, интересно. Мегазорд, когда они собирались воедино. А может быть и нет. Не знаю, не знаю. Друзья, да, на этом, пожалуй, остановимся. День рождения Гарри Поттера. Кто вы из вселенной Гарри Поттера? Кем утром себя ощущаете? Чувствую, будет много корней Мандрагоры. Но вы запишите голосовыми в чат мобильного приложения «Рекорда». Вейкаперы, мы начинаем.
1: Вейкаперы.
2: На рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 31 июля.
2: Итак, овны, постарайтесь отвлечься от проблем, включая самые мелкие и самые крупные.
1: И тельцы, сегодня пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием.
2: Близнецы, сегодня последний день перед длительным перерывом в способности активно действовать.
1: Раки, сегодня конфронтация вполне может уступить сотрудничеству.
2: Львы, сегодня вы будете как бы выключены из цепи событий.
1: Девы, будучи уверены в собственной правоте, вы сегодня можете натворить рекордное количество глупостей.
2: Весы, делайте все, что хотите, если это только не навредит окружающей среде.
1: Скорпионы, вы же сегодня легко можете стать центром внимания там, где окажетесь.
2: Стрельцы, сегодняшний день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не очень.
1: Козероги, сегодня у вас могут появиться большие и многообещающие перспективы.
2: Водолеи, сегодня вы будете до неприличия рассудительны и практичны.
1: Рыбы, сегодня хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Всем хорошего дня, друзья.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в

Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил. Рекорд.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Все, еще собираем ваши голосовые сегодня. Тема, кто вы из вселенной Гарри Поттера. Вообще, кто вы из Гарри Поттера, просто сегодня же день Гарри Поттера. День рождения Гарри Поттера, поэтому мы сегодня голосовыми записываем, кто же вы из Гарри Поттера. Ждем, давайте, скоро будем слушать, там их будет масса, я уверен.
2: Я котел, в котором зелье варят.
1: Ты котел.
2: Или шрам.
1: Здорово, котел.
2: Здорово.
1: В общем, Стас, не в этом новость. Новость в том, что во Флоренции нашли рецепт первой Кока-Колы.
2: Во Флоренции?
1: Во Флоренции. Самый первый. В архивах монастыря Сан-Марко, значит, такое начало фильма, да, обнаружили документ еще аж 19 века с рецептом восстанавливающего винного эликсира. И я не ошибся.
2: Винный.
1: В его составе входили боливийские листья того самого растения коки, да, а орехи колы и вино. Вот что было. Формула оказалась очень похожа на рецепт, который спустя несколько десятилетий использовали американский фармацевт Джон Пембертон, а он первый придумал Кока-Колу, да, якобы у нас здесь.
2: Она же в аптеке еще продавалась раньше.
1: Да-да-да, только вместо вина он взял газированную воду. И так появился тот самый сироп, ставший основой Кока-Колы.
2: Украл!
1: А получается-то из Флоренции это все к нам пришло.
2: А как ты обходишь тот факт, что это изначально алкогольный напиточек?
1: Да, да.
2: Мы против этого.
1: Тоже интересно. И все удивились, когда этот рецепт всплыл, типа, ничего себе, а так можно было, что ли? И основа-то была другая. И люди сейчас уже начинают вируситься все эти истории. По-любому кто-то в сети попробует, покажет там видео, скажет, вот так вкусно.
2: Я флорентиец, да. Я монах.
1: Я по маме из Флоренции.
2: Да, да это вообще моя бабушка придумала, хотя монастырь был мужской.
1: Да, Кока-Колу у нашей семьи забрали, да. Это была наша компания.
2: И теперь она называться должна не Кока-Кола, а как-нибудь там Хосе Кола. Ну, вдруг он Хосе, я не знаю.
1: Антон Кола.
2: Сейчас найдется на самом деле спрайт, это моя огуречная выжимка с огорода. Мы просто ее газовали. Все.
1: Ну, вообще интересно, да? Может быть, бары возьмут на заметку, опять же, как развлечение для себя.
2: Ну, так прикольно. И самое интересное факт, что мы думали, вот, открыл вот этот человек. А это все, знаешь, есть такой фильм, все придумано, все уже придумано. Получается, Кока-Кола не на.
1: Мы в сюжете этого фильма.
2: Конечно.

0: Рекорд. Новости.
1: Павла Дурова внесли в перечень причастных к терроризму и экстремизму, следует из данных Росфинмониторинга. Ранее основателю Telegram предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. ФСБ также сообщило, что у Дурова объявят международный розыск. По версии следствия, администрация Telegram не удаляла каналы и ботов, которые использовались для координации терактов и других преступлений. Власти Краснодарского края призвали предприятия создавать мобильные огневые группы из числа своих сотрудников для защиты объектов от атак беспилотников. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ, участники подпишут контракт с Минобороны, но не будут направляться в зону спецоперации. Исполнительного продюсера фильмов «Джокер» и «Охотники за привидениями. Наследники» Джейсона Клота обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он создал финансовую пирамиду более чем на 100 миллионов долларов, привлекая деньги инвесторов под предлогом финансирования фильмов и других проектов. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: каперы.
1: Самое время погрузиться во вселенную Гарри Поттера. Сегодня у него день рождения. И мы спрашивали, у вас кто же вы из этой вселенной Гарри Поттерской? Прикольно, Алексей написал. Жалко не голосом. Я, говорит, Северус. Сама серьезность. Еще со мной работает Хагрид. Наташа, привет.
2: Хагрид.
1: Привет, Наташа. Иванова, Иванова. С нее начнем.
3: Я сегодня с Нич из Гарри Поттера. Также летаю в течение дня по работе.
1: Снич, пожалуйста, вот и познакомились. А поехали дальше, Александр.
4: Доброе утро, Радио Рекорд. Доброе утро, вы каперы. Я вот сегодня такой. Я домовой эльф Добби. О-хо-хо. Я домовой. О-хо-хо. Поехали.
1: Не смотрел. Да, видимо?
2: Ну, нет, может быть, он что-то, может, он книжку читал и знает, что домовой...
1: А в книжке домовой делал хо-хо.
2: Я не знаю, я не читал.
1: Евгения.
5: Всем привет. Сегодня я, конечно, как кентавр. Чешу на работу и пашу как лошадь.
1: Встретил его Гарри Поттер в лесу, если я не ошибаюсь.
2: Да, в первой части. А потом он был еще в других.
1: Серго.
6: Привет, вы каперы. Я из вселенной Гарри Поттера, Волан-де-Морт. По одной простой причине, потому что я лысый. Всем хорошего дня, хорошего настроения. И привет вам из Казахстана, город Костанай.
1: Костанай, Волан-де-Морт.
2: Да, как он завалировал, что с ним какая-то змея живет.
1: Ленусь.
7: Доброе утро. Я Минерва МакГонагал. И все, точка. Всем хорошей пятницы.
1: Это в розовом наряде.
2: Не-не-не, это Амбридж. Это которая в кошку превращалась. Одна из профессоров вначале. Взрослая тетенька такая была.
1: Точно.
2: В книге, кстати, когда она узнала о том, что семья Поттеров и семья Уизли соединятся, она сказала, как только у них появятся дети, я уволюсь.
1: Надежда.
8: Рон Уизли.
1: Все, объяснений не будет. Следующее голосовое.
9: Доброе утро, Рекорд. Кто я, точно сказать не могу, но Яндекс.Такси точно дементор. Он как из водителя высасывает все силы, так и из пассажиров все деньги. Пользуйтесь драйве и метро.
1: Или метро.
2: Заклинание.
1: Юлия.
10: Доброе утро, вейкаперы. Я из Гарри Поттера, Северус Снейп. Все думают, что я злая, а на самом деле я справедливая.
1: Ну вот.
2: Все это время. Всегда.
1: Ну мы же не можем идти просто так. Уйдем на крутом голосовом, да?
2: Да.
8: Рон Уизли.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксит Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто», Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость «Теннет Т4» в комплектации «Лайн» 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: рекаперы представляют. Рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкаперы, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, наверное, самое главное событие: в России презентовали новые флагманские Huawei. Это были Pure 90S и Pure 90S Pro Max. Презентация была 27 июля. Красивые и яркие устройства, которые делают отличные фотографии. Я сейчас, кстати, хожу с Pro Max и тестирую его совсем скоро, у меня будет обзор. Работают, как всегда, на процессорах Kirin 9030S. Камеры, в том числе, 4-кратное увеличение на 200 мегапикселей, большой аккумулятор на 6000 мАч, свежая оболочка EMUI 16 и Android 16. Заинтересовали цены, потому что они недорогие по сравнению с тем, что сейчас вообще все везде растет. Базовый 90 Pro стоит от 65 тысяч, а 90S Pro Max начинается от 85 тысяч. За эти деньги, конечно же, можно купить и Galaxy S26 Ultra, но тут кому что больше нравится. Появились интересные утечки по поводу iPhone 18 Pro. Этот телефон впервые получит монолитное заднее стекло вместо привычного двухтонального и увеличение батареи свыше 5000 мАч. Также нам обещают новую камеру и, возможно, переменную диафрагму. А еще новые чипы беспроводной связи Apple C2 и N2. В общем, ждем подробностей. А вот китайские производители все увеличивают и увеличивают аккумуляторные батареи при помощи новой кремниеуглеродной технологии, при этом размеры корпусов не увеличиваются. Это и новый Redmi, у которого аккумулятор на 10000 мАч. Это и новый Oppo, у которого 8000 мАч. Если мы взглянем, что было пару лет назад, то там были аккумуляторы по 5000, теперь по 7, по 8. Это означает, что автономность смартфонов вырастает, теперь они работают не один день, а полтора и даже два дня. Единственные, кто пока не перешли на кремниеуглеродную технологию, это Apple, Samsung и Google. Ну, Sony тоже. Кстати, кризис мобильных чипов и памяти дал отрицательный рост. Аналитическое агентство 30 июля опубликовало отчет, в котором поставки процессоров для смартфонов в первом полугодии 2022 года рухнули на 15%. Все из-за новых повышенных цен на карточки памяти. Еще одна интересная презентация состоялась — это флагман Honor Robot Phone. И это очень необычный телефон, потому что у него выдвигающаяся камера. Это, знаете, что-то типа DJI, который встроен в сам смартфон. То есть это 4-осевая камера, которая за 0,8 секунды выезжает из вашего смартфона и вращается на 360 градусов. У нее есть искусственный интеллект, она может следить за человеком, которого снимает. Она может, в принципе, следить за всем, что происходит вокруг. Камера на 200 мегапикселей, а помимо нее есть еще и телевичок на 200 мегапикселей и 50-мегапиксельный ультраширик. Этот смартфон флагманский, поэтому внутри Snapdragon 8 Elite Gen 5 и большой аккумулятор на 6000 мАч. А самое главное, что он будет продаваться. 12 августа стартуют продажи. Где-то там в Китае, будет ли он как-то продаваться в России, неизвестно. Стоимость свыше $2000. И это все самые полезные новости, которые я вам хотел донести из мира гаджетов и технологий за неделю. Но мы с вами не прощаемся, потому что примерно через час я в эфире Радио Рекорд буду отвечать на ваши вопросы. Поэтому, если вы думаете, ждать ли 17-й iPhone или можно купить сейчас 17-й, а может быть сэкономить и купить 16-й, спрашивайте. Если вы не понимаете, стоит ли сейчас с iPhone переходить на китайские смартфоны или, например, на Samsung, спрашивайте. Если ищете какие-то другие альтернативы, тоже задавайте вопросы. А если хотите купить часики или наушники, обязательно указывайте цену, за которую хотите приобрести. Любые вопросы прямо сейчас при помощи приложения Радио Рекорд присылайте, на самые интересные с вейкаперами ответим.
0: Техноблог. По пятницам в вейкаперах на Рекорде.

0: Ровно 8.00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Радио Рекорд. Мы продолжаем.
1: Да, это мы.
0: Кстати, ребята, Радио Рекорд отправляет невероятное путешествие в Стамбул на грандиозное шоу «Анима». Уже с ближайшего понедельника в течение всей недели слушайте Радио Рекорд и ловите шанс выиграть поездку на двоих, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анима». Не пропустите игру с рекордом на «Анима». Стартуем уже с понедельника 18+ по возрасту.
1: Ты так часто сказал слово «Анима»?
0: «Анима».
1: Что я думаю, что это аниме.
0: Нет, аниме.
1: И хочу на аниме. И на аниме.
0: В общем, друзья, с понедельника внимательно слушаем, вообще не пропускаем эфир, потому что есть возможность вот улететь в Стамбул и потусить вдвоем, как минимум, своей второй половинкой.
1: Представляешь, там только вы вдвоем. Ну, ты один выиграл, все. Да, вот.
0: Там столько народу будет.
1: Ой.
0: Я тебе говорю, это, ой, это
1: там
0: хорошо.
1: Там еще, наверное, будет грандиозное шоу.
0: Конечно. Пока к новостям. В российских косметологических кабинетах появился новый тренд. Клиентки просят сделать губки по Дайкос. Вот такая. Выглядит это странно. Мы против, конечно, курения.
1: Мы делим против такой операции.
0: Как это выглядит, есть в наших социальных сетях. Девчонки, вы что творите? ЖКХ, вы что творите?
1: Это когда они посерединке приподнимают так вот губу.
0: Я честно, я вижу этот контент и вот этот видос. Мне кажется, что это вот ради, опять же, просмотров. Ну, только ради этого можно подобное сделать. Я не знаю. Мы это взяли, чтобы вам показать.
1: Чтобы отличаться от кого-то люди делают.
0: Да как ты будешь этим отличаться? Ну посмотри, ну тут же щель.
1: Ну?
0: Ее же обычно щели скрывают.
1: Да ну нет же, там же щель не в зубах. А может она это плюется?
0: Вот так вот, посмотрите.
1: Может, да, вот так. Так. Может быть, она змея. Есть же змеи, которые плюют ядом.
0: В общем, выглядит это очень странно как-то. Я не скажу, я не против каких-то присадок в губы, скажем так.
1: Присадки. Ну, можно 92-й, да, присадочки, пожалуйста.
0: До 95-го догоним, да. В общем, я не против там пухлых губ и так далее. Не скажу, что мне это прям не нравится. Да это прикольно, когда все в балансе. Ну, вот это! Это что такое?
1: Я недавно видел девочку.
0: Так. С полумесяцем брови.
1: Сбоку это как будто ей две пиявки так вот под носом наклеили. Ну. Не, спереди ты не замечаешь, ты такой, ну, пухленькие губы, а сбоку это вот реально как будто вот, ну я не знаю.
0: Представляешь, приходишь такое на свидание, ну вот какая так. У тебя мысль будет на свидание? Ты будешь только смотреть, а как она это сделала? А все ли в порядке?
1: Я скажу, она будет есть, сейчас супчик из нее польется.
0: Ну да, дайте ей чайную ложечку. Ну вот что в этом моменте обсуждать? И тема нашего обсуждения, какая мысль на свидание не давала вам покоя? Вот что мы будем обсуждать в ближайшие 2 часа, все были на свиданиях, все ловили какие-то мысли. Наш СММщик голосовалку не сделал, сейчас мы ее оформим. Друзья, вы пока вспоминайте, какая мысль на свидании не давала вам покоя, возможно, в ВК вышла, но и вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и во все наши соцсети.
2: Вейкаперы. На Рекорд.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Какая же мысль на свидании не давала вам покоя? Вот что мы обсуждаем. Вы вспоминаете пока свои свидания, а мы почитаем другие комментарии. Так, поехали. Юля пишет. На свидании думала, неужели это мой муж? И не ошиблась, 15 лет уже женаты.
2: А, она сразу приметила.
1: Она задумалась для начала. Говорит, неужели он?
2: Первое свидание. Такая, неужели это мой муж?
1: А он без штанов по пляжу.
2: Даже не с ней рядом сидит. Уже с кольцом.
1: Да. Юля пишет, поедем к ней или ко мне после свидания? Вот. Задумывался Юрий. Все парни задумывались об этом.
2: И у нее тоже, тоже мысль. Он поедет к себе или ко мне.
1: И все молчат. Да. Все скромничают. Андрей Кош вспоминает. Вспомнится давно. С дуру назначил сразу 5 девушкам свидание. Ну, осуждаем. Когда осознал, что я сделал, первая мысль была, как успеть увидеться со всеми. Мы недавно обсуждали девушку, которая подъехала сразу 2 автомобиля, парня. Помнишь? Будем честны, это, конечно, история такая себе. Скользкая.
2: Не делай так.
1: Николай пишет о мысли, которая не покидала меня на свидании. Отключил ли я утюг дома? Если вдруг пожар, примет она меня к себе или нет? Это аргумент.
2: А умеет она гладить без утюга?
1: А купим ли мы утюг, когда мы сойдемся?
2: А вот у меня мясо там лежит. Если квартира сгорела, мясо нормально
1: well done или medium rare.
2: Такой, отличу ли я кота от говядины? Ну ладно.
1: Так, вреднючка рассказывает нам. Вот девчонок бы побольше, их мыслей про свидание, что они думают о нас, это интересно. Вреднючка подумала, что он болтает больше меня и не давал мне ни слова даже вставить. А если я что-то говорила, то переводил на свои бесконечные истории. Он болтал все 4 часа, вообще без умолку. Я после этого свидания еще целый следующий день восстанавливалась. Болела голова, ни с кем не хотела общаться.
2: Такой говорилка. Ну, что, видимо, не сложилось дальше.
1: Ну, конечно, раз голова болела.
2: Ну, я думаю, парень переволновался просто и решил компенсировать там какие-то свои неуверенности, истории.
1: Он, возможно, он готовился.
2: Да.
1: Он вспомнил все интересное, что происходило у него за жизнь. Скажет, я сейчас ей все выдам вообще. Что-то да заинтересует.
2: Просто чувак прописал стендап. Бывало у тебя такое.
1: А ты забывала выключать утюг?
2: Да, да. Они причем идут домой, он такой, так, нам надо пойти через эту улицу, у меня там много крутых историй.
0: Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: мы играем, конечно же, через минут 10. Девочки, сегодня с вами по пятницам. Мы только с вами играем, поэтому прямо сейчас, девчонки, красавицы наши, открывайте чат мобильного приложения Рекорда и пишите слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз у вейкаперов. А мы пока обсуждаем, какая мысль посещала вас на свидании. Может быть, даже не отпускала. Вот Ленучка рассказывает мысль, которая не давала мне покоя на свидании. Почему так. Белое вино желтого цвета, например, да?
1: Так.
0: А почему выходные проходят так быстро? Вот. И почему вейкаперов не слышно на выходных? Что за фигню несет этот чувак? Надо бы слиться. И все это, наверное, на одном свидании, я так подозреваю. Но думать о вейкаперах на свидании — это сильно. Насколько должно быть скучно тогда там?
1: Не, если только ты на свидании с одним из нас. Тогда еще можно думать.
0: Так, поехали дальше. На свидании я думал, не заметили ли меня местные парни, Сергей написал. А что? А что не так? Дама? Дело в даме и
1: если
0: Сергее.
1: Ты, если девушка с другого района и парни с ее района.
0: Такое еще существует.
1: Да, ну, сейчас они тебя заметили, такие, ты что, на
0: я
1: нашу?
0: Думаю, нет такого сейчас.
1: Ну, мало.
0: И Ирина пишет, на первых свиданиях с Диванычем у него периодически расширялись зрачки. Думала, что он гербарием увлекается. Так. Человечек, да, такой ненадежный. А потом то ли слышала где-то, то ли вычитала, что это такая реакция влюбленного человека из-за выброса адреналина. Представляете, вот эти расширения значков. Есть такое, когда ты смотришь на то, что тебе нравится, зрачки начинают расширяться. И вместе 16 лет уже. Лютя, тютелька моя, написала Ирина.
1: Как это мило.
0: Тебя любит тютелька.
1: А представляешь, он первое время смотрел на ожерелье, хотел украсть. Я цепочку сору, все золотые.
0: Сколько золота мне? Ну ничего, хорошо.
1: Подожди, сколько они вместе?
0: 16
1: лет. 16 лет этот план вынашивает. Когда-нибудь ты отвлечешься.
0: Ты будешь мыть посуду, руки будут заняты, и я подойду.
1: А я выйду за хлебом якобы и уеду.
0: Так, Ник пишет, привет, Рекордушка, привет. Однажды случайно оказался на свидании, незапланированном причем, не отпускала мысль, на носках есть дырка на пальце или нет? Всем отличного пятничного настроения. У кого? У нее или у тебя? Вот здесь вопрос.
1: Нормально, если мысль такая, есть ли у меня дырка на носках? Но если продолжение этой мысли надо сделать, то тогда уже стоит задуматься.
0: Так, поехали дальше. Серго пишет. Ходил с девушкой в кинотеатр на фильм «Интерстеллар» тогда еще. И в голове была лишь одна мысль. Когда же он закончится уже, этот фильм?
1: О, ты что, не смотрел?
0: Мне кажется, в кино нет смысла идти на свидание. Вот реально, вы не общаетесь. Ты думаешь о фильме. Все мысли твои о фильме.
1: Я вот с несколькими знакомыми разговариваю. Они говорят, они когда идут с девушкой, они такие, я отдаю время девушке. Я там рассказываю, если надо, если она спросит. То есть поддерживаю, то есть там кормлю ее попкорном. Если я иду в кино и со мной, неважно кто, девушка, подруга, вас не существует. Если я тем более хочу посмотреть этот фильм, да, не знаю, что ты будешь делать. Все, я смотрю фильм.
0: Я в этот момент думал, хватит ли мне попкорна до середины фильма.
1: Да.
0: Вот этого большого ведра. И даже не пообщаться же. В кинотеатре все ч-ч-ч тебе начинают. Да. Ч-ч, а ты же сам ч-ты-ч-ч-ч и начинают.
1: И этот ч-ч-ч-ч. Битбокс.
0: Да.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минцифры предложила обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей только по номеру телефона. По мнению экспертов, такая мера может принести дополнительный доход операторам связи за счет отправки авторизационных СМС. Росфинмониторинг заявил, что ограничения в отношении Павла Дурова, который внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремисту, не распространяются на Telegram как юридическое лицо. При этом ведомства напомнили, что финансовые операции с лицами из этого перечня по закону подлежат заморозке. УЕФА объявил бойкот турнирам FIFA. Все 55 европейских футбольных ассоциаций единогласно выступили против планов Джани Инфантино передать права на проведение чемпионата мира частным инвесторам. В УЕФА заявили, что футбол не должен становиться инструментом обогащения узкого круга лиц, и предупредили, европейские сборные не будут участвовать в турнирах FIFA, пока эта инициатива не будет окончательно отменена. Радио Рекорд отправляет в невероятное путешествие в Стамбул на грандиозное шоу «Анима». Уже с ближайшего понедельника в течение всей недели слушайте Радио Рекорд и ловите шанс выиграть поездку на двоих, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Аниме». Не пропустите игру с рекордом на «Анима». Стартуем уже с понедельника в 18+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
5: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
8: В ленте.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
5: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Полиглотка.
1: Сейчас вы хотите.
2: Вот что не говори, пятничная моя любимая игра. Вот мне нравится в нее играть.
3: Потому что мы общаемся с девчонками.
2: Конечно, Юль на связи. Юль, привет.
4: Привет, привет, всем привет.
2: Из какого ты города?
4: Москва.
2: Москва, круто. Юль, мы здесь обсуждаем свидание. Первая мысль на свидании. Ты уже поделилась в комментариях. Мы даже этот комментарий прочитали.
4: Да, да, да.
2: Нам интересно вообще, вот, а что еще девушки думают на свиданиях? Вот приходишь ты, да, вспоминай свои прошлые свидания какие-то. О чем думала? Какая мысль тебя посещает в первую очередь?
4: Ой, я думаю, все девушки, наверное, думают, как она выглядит. Все ли в порядке у нее с прической, с макияжем.
2: А, то есть нам можно вообще не заморачиваться, по идее?
4: Ну, да.
2: Просто чистым. И все.
4: Да, и уже пойдет.
3: Мне кажется, что Юля что-то не договаривает.
2: Реально, у них есть какой-то совет.
3: Ну, давай так, хорошо, первые 5 минут. Вы думаете о том, все ли там с прической, но потом-то начинаются другие мысли.
2: Реально, а сколько он зарабатывает? Есть такое?
4: Ну, конечно, да, наверное, тоже. Как бы мы смотрим, женщина смотрит, как мужчина ведет себя, внешность, допустим, чувство юмора, обращаешь внимание, харизма.
3: Да ты даже вокруг да около ходишь. Зная девчонок, когда они приходят на свидание, ну, это еда там связана, ресторан, так. У них мысль такая: а он даст мне попробовать из своей тарелки? Это же суперски всегда. Потому что когда вы идете на третье свидание, вы уже едите оттуда. И мы не против, это прекрасно.
2: Мне нравится, как Юля вначале говорит: да мы про себя больше думаем, потом, потом мы начинаем обращать внимание на вот это. И все, уже чистый. Это не самый золотой пункт, оказывается, как я думал до этого.
3: Но это прекрасно, вы молодцы.
2: Юль, у нас игра, называется она «Полиглотка». Мы на французском сегодня с тобой разговариваем. У одного из нас комплимент, у другого непонятно, что там. Тебе нужно выбрать сердцем, у кого же будет комплимент. Тогда ты забираешь приз. Готова?
4: Готова.
2: Тогда, Стас, давай.
5: Ton sourire est la preuve, toi, la magie existe.
2: Звучало интересно.
3: Все, да. Но я просто могу интересно говорить разные вещи.
2: Поехали я.
3: Давай.
5: Un cousin Bachil, dis-moi que les stalamelur, Altemere, Alephon, La Prince, a passé de mon trance.
3: Эмилиен, let's go. Все, поехали. Так, ну кто?
2: Так, Юль, выбирай. Можно рассуждать вслух.
4: Ну, я почему-то хочу выбрать первый вариант.
2: И все, и дальше ничего не говори. Потому что ты победила, мы тебя поздравляем, приз твой.
4: О, спасибо, класс.
2: Что сказал?
3: Я сказал, твоя улыбка – это доказательство, что волшебство существует.
2: О, ну что?
4: Класс.
2: Хорош. А я...
3: О, класс, и повесил друг друга. Достаточно, все, комплимент прозвучал.
2: А я просто взял вопрос Александра, который он Филу хотел задать. Вот. Вопрос Филу. Подскажите лучшую альтернативу айфону. Бабки не проблема. Такой айфон. Такой вопрос, действительно. Хотя тоже неплохо.
3: Бабки не проблема, это комплимент.
2: Юль, мы тебя поздравляем. Приз твой. Передавай привет кому хочешь.
4: Ой, спасибо вам большое. Передаю привет своему любимому мужу Денечке. И желаю всем хорошего дня.
2: Ай, как прекрасно. Друзья, ловите розыгрыши в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
3: Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Мы обсуждаем свидания, а конкретно мысли, которые вас на свиданиях посещали. Да, может быть, это ваше первое свидание с вашей нынешней второй половинкой, с которой вы уже давно живете. Может быть, в принципе, вспомните какие-то свидания, пишите. Не забывайте чат мобильного приложения «Рекорды» и наши соцсети. Вот Даулет рассказывает историю. Первое свидание с моей женой, да, я позвал ее домой в гости на ужин. Молодец. Но пока ждал, уснул. Не молодец. Она на улице сейчас ждала, звонила, в общем, дождалась и, как она говорит, не пожалела.
1: Потому что ужин был вкусный.
0: Да, поела, да.
1: Нормально.
0: Час тусовалась на улице, представляешь, а он просто уснул. Ну, всякое бывает.
1: А представляешь, пока ждала, ты как, пойду шавухи перекушу. Поела.
0: Ему возьму.
1: Да, а он приготовил такой, говорит, ну ладно, не будем есть, и шавуха оказалась вкусной.
0: Ник нам присылал сообщение про дырку на носке, помнишь?
1: Да.
0: Вот, он говорит, конечно, у меня. Я говорю, про дырку на носке. Когда приедем к ней, если она достанет нитки и предложит зашить, можно доверять ей. Вот у него даже тест на это все. И в огонь, и в ипотеку, и в кредит, и говорит, сразу с ней.
1: Представляешь, как выкрутился? Он приходит к ней домой, снимает, он там дырка. Она такая, у тебя там дырка. Он говорит, что будешь делать? Она говорит, ну давай, наверное, сменим носки. Он говорит, ты мне не подходишь. Могла бы и зашить. Ты прикинь такой.
0: Начал предъявлять.
1: Да. Она говорит, все нормально, у меня тоже все в дырках.
0: Димк пишет, на первом свидании, увидя будущую жену, подумал, блин, какая шикарная девушка, я ее недостоин. Оказался достоин, в декабре уже будет 20 лет, как мы вместе.
1: Красавчик.
0: Нет ничего недостижимого, пацаны.
1: Хватит себя недооценивать.
0: Конечно, это все соцсети навеяли нам. Это братья масоны.
1: Братья масоны.
0: Решил в теории заговора просто.
1: Это следующая игра после братья Марио, да? Они ходят, добывают деньги и что-то строят, да?
0: Брат Луиджи, да.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
5: Вейкаперы.
6: На рекорде.

0: Ровно 9.00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Сегодня пятница, напоминаем вам. Ну и вопрос Филиппу можно присылать. Он в этом часе на них будет отвечать. Все, что касается смартфонов, любых техники, кроме навигаторов. В них он не шарит, он нам про это говорил.
1: Да, он не проложил еще путь к ним.
0: В основном он по смартфонам, часам и наушникам. Вот, знаете.
1: Да, красава.
0: Про ноутбуки он тоже не особо, хотя иногда отвечает.
1: Ну вот он давал мне советы по планшету.
0: По планшету давал советы.
1: Все, нормально.
0: В общем, определим радиус действия Филиппа, да, на технику.
1: Да.
0: Это смартфоны, планшеты, часы, наушники. Все касаемо этого спрашивайте в чате мобильного приложения Рекорда.
1: Ну и собаки, он там тоже разводит кого-то.
0: И ежи.
1: Еще. И ежи.
0: А, да, если все, вспомни, еще музыкой, по-моему, да, занимается.
1: Не, он же диджей. Ну, врать-то не надо уже. Мы слышали его треки, ничего он там не разбирается.
0: И у него новый.
1: Да ладно, классный, но...
0: Про пиратов?
1: Да. Нет, Game of Thrones.
0: А, точно. Про пиратов я еще тот слушаю. В общем, к новостям. Друзья, мужчина пришел в приют за одной собакой, но собака уговорила забрать свою сестру.
1: А, я видел этот видос.
0: Это очень милое видео.
1: Так
0: очень
1: мило.
0: Новость очень милая. Мужчина приехал в приют, да, чтобы выбрать себе четвероногого друга. И выбрал четвероногого друга. Ну, прям... пастью взяла собака его руку и повела к своей сестре. Сестра просто лежала, они одногодки практически эти были собаки. И он говорит, ну как я могу? И забрал двух собак.
1: Но там такие собаки прям симпатюли.
0: Ну прям, что за порода? Это порода, которая на педигри была. Как она?
1: Это, я не знаю. Симпатяшка.
0: Ну такие белые.
1: Да, я причем увидел картинку, думал, она его кусает. Типа мужик приехал за собакой, а она ему по локоть руку откусила.
0: А нет.
1: Она его так аккуратно подвела, говорит, вот это моя семья.
0: Причем там много собак было.
1: Да, ну вот объявление пришло за четырехногим лапым другом. А часто же забирают не в четырех лапах.
0: А какие?
1: Я вот много новостей, где приходит парень, выбирает себе собачку. И там много классных. Но он выбирает трехлапую собачку, потому что она такая милаха. И он обеспечил этой собачке, ну, получается, хорошую жизнь. Она там ходила одна, стесняшка, ее все боялись.
0: Вот странно, да, все любят щенков, да? Щенки милые.
1: Да.
0: А вот взрослых собачек почему-то вот меньше берут.
1: Ну вот, кроме вот этого парня, который забрал двух взрослых собачек.
0: А это же контент, кто хочет... как-то в социальных сети, да?
1: Типа, возьмите взрослую собачку.
0: Возьмите ради контента и влюбитесь сразу. Придите туда хотя бы.
1: Ну, взрослых собак, наверное, животных, в принципе, сложнее потом переучивать.
0: Скажи. У меня знакомая занимается передержкой как раз-таки. Когда кто-то куда-то улетает на долгий срок.
1: То сырники передержит, да, в духовке.
0: Готовить вообще не умеет.
1: Собака весь одна.
0: Но сидит с животными, да, с собаками в основном. И она говорит, что взрослые собаки...
1: А ты про работу или прям реально с собаками? Может, он в офисе какие-то злые?
0: Нет, я прям реально про животных. И говорит, что действительно собачки настолько добрые существа, и неважно, там, из приюта их брали или откуда-то, ну, они в принципе к человеку очень добродушны.
1: Ну, смотря как с ними обращались тоже, нужно проявить любовь.
0: Да,
1: собачку захотел завести.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: пикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Итак, рассказываю. В 1831 году американский художник и будущий изобретатель телеграфа вообще, Сэмюэль Морзе, все мы знаем, как его зовут, Сэмюэль не знали,
2: путешествуя... Ну, надо тогда о нем говорить .../.Морзе.
1: Путешествуя, в общем, по Неаполю, назвал местную пиццу разновидностью самого отвратительного пирога, который он только видел и пробовал. Он писал так, что она была покрыта помидорами, мелкой рыбой и перцем и выглядела как кусок хлеба, только что вынутый из сточной канавы. Это в первый раз, когда он увидел пиццу.
2: Ну там рыба.
1: А потом она стала популярной.
2: Ну там рыба.
1: Ну кто-то любит пиццу с рыбой. Это как ты любишь пиццу с ананасами.
2: Я не люблю пиццу с ананасами.
1: Ну с какими-то сладостями, ты нормально к этому относишься же.
2: Да я готов это попробовать, но для меня самая нормальная пицца, где там минимум продуктов. Ну, там, пепперони, сыр там.
1: А я где мясца побольше, видишь? У каждого свой вкус пиццы. Ну, он, допустим, например, назвал, что это вообще сточная канава.
2: Ну, вот.
1: А в итоге завирусилась, популярно стал.
2: И где он теперь, и где пицца? А?
1: Угу. На заглавном листе, следующий факт, судебника Ивана Грозного 1550 года есть символ собачка. Вот тот самый А в кружочке, как в конце имейла обычно
2: апостроф
1: ставится.
2: Апостроф, нет, он называется?
1: Собачка в простонародье. Ну, пусть... И она там есть. Это действительно подтверждено документально.
2: Да знаешь почему? Потому что он сделал копипаст. Ему прислали название, он как было, так и ляпнул.
1: Ну, не знаю.
2: И распечатал на принтере.
1: Вообще, еще третий вам фактик. Оправа. S9 есть такая, оправа для очков.
2: Так.
1: Ее изобрели, разработали для вооруженных сил США изначально. Она была настолько безвкусной, что очки прозвали противозачаточными. Считалось, что шанс познакомиться с девушкой у парня в таких очках просто равен нулю. Оказывается, когда там солдат приходит в армию, ему дают еще очки. Они, да, они очень крепкие. Чтобы вы понимали, это оправа S9, это вот у наших бабушек была вот эта толстенная.
2: О, она неубиваемая.
1: Неубиваемая оправа, да, которая была популярна у бабуль особенно. Вот это S9, те самые очки. И выглядели на молодых парнях это, ну, просто отвратительно.
2: Ну, вызов принят, по-моему, для нескольких мужиков. Они такие, я познакомлюсь в этих очках.
1: Да, потом Ray-Ban'ы изобрели, наверное.
0: Да. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ-СКГ».
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: все еще обсуждаем, какая мысль на свидании не давала вам покоя. Да, у нас голосовалка есть, можно, кстати, проголосовать в телеге. Голосовать можно, все нормально, не пугайтесь.
1: Если вы сейчас на свидании, то напишите, какая у вас мысль, может быть, мы чем-нибудь поможем.
0: В 9:20 утра кто-то на свидании.
1: Ну, а тут ты знаешь, может...
0: Так рано.
1: Может быть, они еще не вернулись со свидания, до сих пор
0: продолжается
1: гуляют.
0: Со вчера. Да,
1: да? И все мысли уже закончились хорошие, сейчас полезли дурные мысли в голову. Может, типа, толкнуть ее в Неву или не толкнуть, а потом спасти. Будет ли она есть траву, как я сейчас, или нет?
0: Странно, я думаю, такие свидания долго не продлятся.
1: Вот и я так только сейчас понял. Может, поэтому у меня было их мало?
0: Может быть. Так, поехали. Что думают? Маргарита пишет. На первом свидании возникла мысль, взяла ли я лапирамид. Это аналог смекты, как я понимаю.
1: Напугал! Я уж подумал.
0: Я перед этим посмотрел. Думаю, сейчас назовем еще что-нибудь.
1: На французском «la pyramide».
0: «La pyramide». Интересно, да, мало ли куда поведет молодой человек. В какую-то забегаловку. Скажет, здесь шаверма, ну просто отличная.
1: Не, могла бы откровенно сказать, слушай, я пойду выйду. Он такой попудрит носик, говорит, ну ты что, дурак что ли?
0: «La pyramide» выпьет.
1: Ну конечно.
0: Ты видел, куда ты меня привел? Ну мальчишка.
1: У меня живот, тебе уже сам говоришь, что типа покасики, брат.
0: Все, давай, бро, обнял. Подняла.
1: Увидимся минут через 40, ё-моё, блин.
0: Надо было место лучше выбирать. Так, наш слушатель, видимо, не, слушательница пишет. На свиданке думала, где он качается, и смотрела на его бицуху.
1: Ого!
0: Видимо, да, человечек такой, в формах пришел. Ленуська пишет. Мысль на отличном свидании была. Он высокий, классно шутит. Если он еще и душ принимает дважды в день, я буду его брать, порву. Этот аукцион, написал Ленуська.
1: Ничего себе, как мало надо, оказывается.
0: Быть высоким, классно шутить и два раза принимать душ.
1: Но я бы, наверное, не попал.
0: Ну,
1: я не высокий.
0: Ну, не моешься.
1: Не, я моюсь как
0: нормально, это хорошо.
1: Дважды в день, кстати.
0: Так, я помню первое свидание, пишет наш слушатель, не написал имени, к сожалению, в мобильном приложении. На первое свидание пришел с девушкой, смотрю на нее, думаю, откуда у нее кадык? В итоге потом, как понял, говорит, ну, красивый был. В Таиланде, что ли?
1: Представляешь, сидят, в определенный момент он понимает это, и он говорит, слушай, ну давай тогда уже счет по-братски, что ли, разделим. Сам доедешь? Он такой, да ладно, сам доеду, давай, бро.
0: Да я так по приколу, социальный эксперимент.
1: Просто поесть хотелось.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Налоговые инспекции начали запрашивать у неработающих россиян объяснение источников доходов после покупки дорогих автомобилей, яхт и недвижимости. По словам налоговых юристов, ФНС тестирует механизм оценки доходов на основании крупных расходов. Эксперты считают, что в будущем такая практика может стать массовой. Озон впервые включил в квартальный отчет риск повреждения своей инфраструктуры из-за внешних воздействий. Компания предупредила, что такие события могут привести к перебоям в работе, дополнительным расходам и негативно повлиять на финансовые результаты. Сборную России по хоккею не допустили до чемпионата мира 2027. Это станет уже шестым подряд мировым первенством, которое команда пропустит из-за отстранения от международных турниров. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оцените действие до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич» и «Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
4: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умнеритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте.
10: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
11: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
12: Yeah.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Техноблог от Фила прозвучал еще у нас в первом части нашего шоу, а теперь Филипп отвечает на ваши вопросы. Фил, привет.
3: Да, всем привет, здорово.
2: Поехали. Итак, вопрос про наушники. Anker, Soundcore, Liberty 5 Pro. Стоит ли их брать вообще? Хорошие они или не очень?
3: Ну, в целом, надо, можно сказать, да, хорошие. Это компания

0: дешевые, поэтому надо готовиться потратить денежку, но если хочется, да, это хороший выбор.
1: Следующий вопросик. Подскажи лучшую альтернативу айфону. Бабки не проблема. Или лучше подождать 18-ю серию и уже после твоего обзора выбирать?
0: Ну, когда 18-я серия выйдет, и ничего не изменится, ну, в общем, ничего не изменится. Поэтому, если хочется альтернативы iPhone, ну, одна из самых главных альтернатив, это, естественно, Galaxy S26 Ultra, но там не будет никакого эффекта, потому что это, ну, примерно как пересесть с Mercedes на BMW, примерно то же самое. Вот, а если хочется что-то как бы вау, чтобы было такое, офигеть, вот так вот, ну, тогда надо переходить на каких-то крутых китайцев. Есть два самых крутых, это Oppo Find X9 Ultra, либо Vivo X300 Ultra. Вот одного из них выбираем. И тогда по фото и видео точно у вас будет такой, ого, прикол, да, круто.
2: Ну, ты бы видел лицо Никиты, когда сказал, что пересесть Mercedes на BMW, это одно и то же.
1: Мне понравилось, что он iPhone назвал Mercedes.
2: Да. И это то же самое, что ты говорил в игре с девочками. Ты же этот вопрос. А почему на французском здесь задал этот вопрос?
1: В общем, было дело. Доброе утро. Какой телефон взять ребенку в районе 20-25 тысяч рублей?
0: Ну, ребенку лучше всего за двадцаточку взять, наверное, наши любимые Покафоны, потому что они самые хорошие по производительности, хорошие экранчики будут, а дети любят поиграть, поэтому вот, например, Poco X8 Pro подойдет, либо, если размер побольше, нужно Poco X8 Pro Max, либо 7-я серия. То же самое, только 7-я серия, да.
1: Так, а что можешь сказать про телефон Xiaomi 17T? Заранее спасибо.
0: Ну, телефон такого среднего ценового сегмента, не самый крутой. У него достаточно большое количество альтернатив. Тот же самый Honor, например, 600-й, или там самсунговский Galaxy A57. В целом, нормальный телефон. Xiaomi каждый год выпускают. Летом, вот в этом году вышло 17-й. Если именно хочется его, то можно. Но T-шка всегда попроще по сравнению с T-Pro по камерам. Поэтому надо это понимать.
1: Еще один вопрос. Думаю купить Galaxy S26 Ultra. Смущает наличие стилуса. Нужен ли он мне вообще? Какие функции он выполняет?
0: Ну, если такой вопрос возникает, скорее всего, он не нужен, потому что стилус нужен для того, чтобы там рисовать на телефоне, либо делать какие-то записочки, заметочки, либо взаимодействовать. Раньше можно было при помощи него там камеру запускать, сейчас этого делать нельзя. Не самая полезная вещь, но есть люди, которым прям очень нравится. В интернете можно прям открыть видос, типа, что делать со стилусом. И там покажут прям много всяких разных фишек. Но глобально, конечно, он людям не нужен.
2: Заменить на кортик.
1: В общем, Фил, спасибо тебе большое за ответ на вопрос.
0: Спасибо, ребята, вам. Спасибо.
1: Да. Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
4: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксит Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020.
3: Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Будем завершать уже тему нашего обсуждения, которую мы мусолили 2 часа. Какая мысль на свидании не давала вам покоя? Много мыслей, все поделились, конечно, и про носки было, и про все. А вот Белка вспомнила, какая у него классная фамилия, подумала она. Мне бы такую. А в общем, мы 16 лет в браке. Все получилось.
1: Все ради фамилии.
0: И любви. Любви.
1: У него случайно фамилия не Торетто?
0: Доминик?
1: Да.
0: А главное, это семья?
1: Да. Прикольно.
0: Возможно. Марина нам рассказала, свидание в 9 утра, это если когда замужем уже. У вас может быть свидание спокойно в 9 утра.
1: Вы наконец-то друг друга увидели, потому что оба работаете.
0: Да, особенно выходные. Проснулись вместе, уже свидание. Ну, классно же, классно. Давайте итоги голосования подведем. У нас были варианты там, и победил вариант как бы слиться. Вот о чем думают большинство. 36%. Ну, не все свидания успешны, правильно? В современном мире пока докопаешься до своего человечка, пока найдешь его, столько свиданий нужно пройти, столько потратиться.
1: Слушай, сейчас такое в мире творится, что фраза «докопаться до своего человечка», знаешь, как бы...
0: Поехали дальше. На втором месте у нас вариант это «перепадет ли сегодня?» Видимо, парни проголосовали. А кто знает?
1: Может, там и девочка такая. Ох, какое.
0: Может быть, они и наголосовали этот вариант. Мы не все знаем о женской вселенной.
1: Даст он мне или нет?
0: Поехали. И третий вариант у нас, который победил. По-моему, я влюбилась или я влюбился.
1: Красиво.
0: Ну, замечательный вариант. Всем любви на выходных, друзья. Вейкаперы. На Рекорд.

0: пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вейкаперы!
0: На рекорде.

0: И у нас ровно 10.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Пятница сегодня. Ну и также, друзья, про Радио Рекорд не забывайте и пиратскую станцию «Рагнарёк». Главный драм-н-бэй спектакль планеты в Москве. Скоро новое шоу на земле и воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». И уже через час с 11.00 стоимость билетов повысится. Москва. Давайте на сайт radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Пока еще вкусненько все, пока хорошо.
1: Ну и условия, конечно.
0: Не ожидал ты такого?
1: Да я просто в шоке. Пойти хочется, так. Пойти нужно,
0: так.
1: А времени все меньше.
0: Давайте, заходите. Вот ты интересовался, Стас, кстати, сколько зарабатывает мистер Бист?
1: Да, да я не только интересовался, петиции подписывал, орал в окно.
0: В общем, да, самый популярный блогер планеты, он топ-1, здесь спора, по-моему, нет. И оказалось, 30 секунд рекламы у мистера Биста стоит 2,5 миллиона рублей. Это почти 200 миллионов рублей. Просто за 30 секунд. Что мистер Бист поговорит про твой бренд.
1: То есть он много зарабатывает, правильно?
0: Ну, как сказать, много.
1: Я надеюсь, что он нас слушает. Я надеюсь, что он нас слушает.
0: Мистер Бист.
1: А что это у тебя такие шоколадки дорогие?
0: Да причем такие расценки...
1: Жлобина.
0: Такие расценки случайно всплыли в судебных документах. То есть это подтвержденный факт. Из них следует, что еще в начале 2024 года, а это ценник оттуда, интеграция на длительностью 30-45 секунд он может себе позволить. То есть 15 он может тебе подарить. На основном его YouTube-канале обходилось вот 2,5 миллиона. А отдельные ролики для коротких видосов, типа шортсов, тиктоков и так далее, стоили еще 500 тысяч долларов. Это приблизительно 40 миллионов рублей.
1: Да ни о чем, вообще копейки можно было заказать, там, продам гараж.
0: Это цены двухлетней давности, я тебе напомню. С тех пор аудитория мистера Биста выросла почти вдвое. Так что сегодня стоимость рекламы у него, вероятно, еще выше.
1: Ценничек вдвое. Ну, давайте так.
0: Раза в три, наверное.
1: Мистер Бист один из тех блогеров. Мы же можем назвать его?
0: Мы можем назвать его как хотим.
1: В общем, тот человечек, смотря его контент, ну да, он может зарабатывать много. Ну, то есть, не вызывает такие суммы, видя, что он творит. Он же делал там свой, игра в кальмаров он делал целую.
0: Свою игру, да.
1: Да.
0: Но он говорил, что очень много он тратит и на видосы, чтобы все было красиво,
1: конечно.
0: Съемочная команда, площадка, это все обходится очень. Он выкупает ангары, чтобы все это сделать.
1: А сколько денежков он разыгрывает?
0: Отдает людям, да, просто так?
1: Ну так, за просто так. Там нужно было мячиком попасть по бутылочке. Это все, что я видел.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: рекорде. Ватафакты.
1: Так, сегодня про молодильные яблоки, наверное.
2: Это чуть позже.
1: Африканская женщина.
2: Нам пока еще рано. Но ну, вот ладно. Это хотелось бы, это не я расскажу. О Гарри Поттере! Сегодня день рождения. Итак, в пятой книге Север Снейп высмеивает Нимфадору Тонкс, та, которая меняла там волосы, вы его вспомните, у которой большая любовь к ее мужу, профессору Люпину. Он смеялся, ха-ха, у тебя поменялся патронус. Ее патронус сменился с кролика на волка. Хотя у самого Снейпа тоже сменился патронус на лань. Как у матери Гарри Поттера.
1: То есть патронусы еще и менялись?
2: Да, но не у всех. Это единственные два персонажа, у которых патронусы из-за большой любви ко второй половинке, ну, возлюбленному, а они поменялись. То есть у Северо Снейпа там был, не знаю, жаба, может быть, либо кобра, а потом хоп, и как у Лили Поттер, потому что он ее любил безумно.
1: Лили Поттер.
2: Итак, небольшой киноляп. В первой части Гарри Поттера, когда он разговаривал со змеей, змея ему подмигнула.
1: Так.
2: Но у змей нет век, как так. утверждает нам.
1: И кто это был?
2: Что кто?
1: Кто-то в змею превратился или что? Ты к этому ведешь?
2: Не, он змею разговаривал, а она подмигнула в фильме.
1: Я понял.
2: А так это не может быть.
1: Так.
2: Это фантастика. Все остальное в фильме, правда.
1: Подожди.
2: Летающая метла, а вот у змеи нет век. Только сам понял, это ж фильм про мальчика, который летал на метле, тут до змеи докопались.
1: Да.
2: Ну вы и люди, конечно. Итак, персонаж Северуса Снейпа был одним из первых, кого Джоан Роулинг прописала полностью, от и до. Ей нужна была понять его мотивацию. И, кстати, Алан Рикман, исполнитель этой роли, он попросил, говорит, а можно мне узнать, чем закончится судьба моего персонажа? Говорит, ну ты что, дурачок, что ли? Я же никому не говорю. Не-не-не-не-не. Он сложный. И я хочу знать, к чему я должен идти. И она единственному Алану Рикману разрешила прочитать персонажа до конца.
1: А я слышал, что она сама специально ему дала прочитать персонажа своего до конца, чтобы он...
2: Понял, как...
1: Да-да-да, что он
2: ну, там вот спрашивал. Кто-то говорит, что Алан Рикман сам попросил. Но в итоге они договорились так, что вот он знал, и поэтому он так блестяще его сыграл.
1: То, в общем, концовку он знал.
2: Конечно, конечно, но никому не говорил.
0: Рекорд. Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: гороскоп.
1: Прямо сейчас на 31 июля.
2: Овны, ваш любимый человек сегодня не будет в восторге от вашего поведения.
1: Тельцы, в жизни вашего любимого человека появилась какая-то проблема, решить которую он может только с вашей помощью.
2: Близнецы, сегодня ваш любимый человек не сможет долго контролировать создавшуюся ситуацию. Вам придется взять бразды правления в свои руки.
1: Раки, в этот день вам особенно трудно будет понять, какие перспективы ждут вас и вашего любимого человека.
2: Львы, окажите своему любимому человеку мелкие знаки внимания. Это повлияет на вашу совместную жизнь.
1: Девы, сегодня не стоит беспрекословно верить кому бы то ни было, о чем бы он ни говорил.
2: Весы, постарайтесь сегодня не относиться слишком строго к тому, что происходит в вашей личной жизни.
1: Скорпионы, давно ли вы приобщали детей к общению с прекрасным миром живой природы вообще?
2: Стрельцы, будьте готовы к тяжелой борьбе с мелкими бытовыми неприятностями в большом количестве.
1: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет не просто совладать со своими чувствами и держать себя в руках.
2: Водолеи, сегодня вам придется быть сильным и мужественным на пути к счастливому будущему.
1: Рыбы, сегодня не бойтесь экспериментировать как в личной жизни, так и вне ее. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке правительства. По его словам, нынешнее заседание Кабинета министров стало последним перед формальной сменой состава власти после выборов в парламент. При этом ожидается, что Пашинян вновь возглавит правительство, поскольку его партия получила большинство мест в новом созыве парламента. Бразилия начала разворачивать в аэропортах беременных россиянок из-за роста родильного туризма, сообщили СМИ. По данным источников, только за два дня во въезде отказали более чем 10 семьям, а четверым запретили въезд навсегда. Причиной назвали резкий рост числа желающих получить бразильское гражданство для ребенка после ужесточения правил в Аргентине. Федерация хоккея России обжалует в спортивном арбитражном суде решение о недопуске сборной России к чемпионату мира 2027. Федерация хоккея заявили, что не согласны с позицией Международной федерации, которая объяснила отстранение вопросами безопасности и неподкупности спорта. Россияне не участвуют в чемпионатах мира с 2022 года. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
2: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Пятница настолько горячая есть, что аж париться можно. Пары, которые будут заниматься сексом 40 дней подряд, неминуемо разбогатеют. Утверждают психологи и нумерологи. Сразу объединились. Раньше только психологи что-то утверждали, только нумерологи. Они решили соединиться в Мегазорд, в один большой.
2: Так.
1: И все. И сказать нам вот эту информацию. Если наладить, как они заявляют, любовные дела, то легче привлечь большие деньги в пару. При этом отношения выйдут совершенно на новый уровень. 40 дней подряд, без остановки. Каждый день пропускать нельзя. Пропустили один день, все, 40 начинается.
2: Подожди, весь отчет. День или один раз?
1: Ну, раз в сутки.
2: Раз в сутки.
1: Раз в сутки, в 40 дней.
2: То есть не надо уходить в отпуск там?
1: Нет. Не надо. Брать отгулы тоже нельзя, ничего нельзя.
2: А там есть дополнение? 40 дней подряд заниматься этим всем делом? И снимать себя на камеру?
1: Нет, это статья, это нельзя.
2: Ну, это понятно.
1: Это распространение.
2: Мало ли, может, они что-то не договаривают. А как это связано? То есть ты...
1: А у них же, в принципе, у нумерологов, например, связано все с какими-то цифрами. Может быть, связано что-то с цифрой 40. О, 4-0, да, это там что-то, какая-то магия чисел.
2: В Китае тогда не согласятся с этим. Там 4, плохое число.
1: Тогда у них 39.
2: 39
1: плюс 1. 39 плюс 1, да.
2: Они как будто закончили и такие еще.
1: Бонусный денек должен быть.
2: На грани вот в 23-59 он такой...
1: Ну,
2: давай! Вот так вот.
1: Ну, китайцы, может быть, один день на прелюдию потрачивают.
2: Один день на прелюдию. А психологи-то, они тоже там кукушки все поехали?
1: Я не знаю, они как-то подсоединились просто к этому.
2: А там указано, какие это
1: психологи? Кто именно?
2: Да, ну вот.
1: Нет, конкретно
2: не указано. Британцы там, эфиопцы.
1: Не-не-не, просто вот утвердили, говорят, давайте вот так делать.
2: Так, а может они сами там начнут между собой нам покажут, как они разбогатеют. Вот соберутся в одной комнате и 40 дней подряд, ну, между собой, чтобы нам мозги не выделывать вот это.
1: Я думаю, ну они как-то это протестировали, наверное, между собой. Ну нельзя же просто взять и сказать 40 дней без остановки и не пропускать, и вы разбогатеете. Потому что богачей в мире не прибавилось.
2: Я не видел ни одного богатого нумеролога.
1: Я видел.
2: Который хромает.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
2: Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: отправляемся в пятницу практически уже. Составщик отъезжает, вижу.
1: Ту-ту! Да, и мы поедем в вагоне-ресторане, судя по всему, да?
0: Да.
1: Слушай, твоя любимая рубрика, ты каждый раз ее выпрашиваешь у меня. Говорю, ну ладно, так уж и
0: быть. Что-то про фильмы.
1: Да, я буду тебе пытаться описывать фильмы, а ты будешь угадывать, что это за фильм.
0: Давай.
1: Надеюсь, ты их видел.
0: Давай.
1: Итак, представь. Собака 12 лет ждала возможности отомстить крысе.
0: Так. Но это не Стюарт Литтл.
1: Нет, не та крыса.
0: Отомстит собака, отомстит.
1: Крыса жила у мальчика.
0: Крыса жила у мальчика, еще кошки против собак.
1: У рыжего мальчика она жила.
0: Не люблю рыжих.
1: Вот и она не любила. У крысы не было одного пальца.
0: Это очень сложно, не смотрел.
1: Да, Авада Кедавра тебе о чем-нибудь говорит?
0: Авада, это Гарри Поттер, что ли?
1: Да, какая часть?
0: Это... О, ничего, это вторая.
1: Ну, почти, третья. Ну, это, да, когда Северус.
0: Да, пришел.
1: Сириус.
0: Севера.
1: Да, пришел с севера убить крысу. Поехали дальше. Похититель запер девушку в замке.
0: Так.
1: А у нее там развился стокгольмский синдром.
0: Да, коса у нее длинная была.
1: Нет.
0: Рапунцель.
1: Нет. Ну там некоторые предметы такие: вы наш гость.
0: Красавица и чудовище.
1: Красавица и чудовище. Посмотри.
0: Поющий чайник.
1: Щелкает, как семечки. Смотри, вот это тебе понравится.
0: Да.
1: Лысый парень.
0: Так. Сплит.
1: Был то сантехником, то... Нет, другой фильм. Лысый парень объединяется с другим лысым парнем, да, чтобы побить третьего лысого парня. И все брутальные.
0: Это «Форсаж».
1: Да. Ничего себе, ты что, смотрел?
0: Анани Курасон, ананара бомберой, анагин курасой.
1: Так это ж ты записывал саундтреки. Ладно, вот смотри, тебе еще один.
0: Давай.
1: Напоследок.
0: Я готов, я уже все готов.
1: Маленькие люди отправляются в поход, чтобы избавиться от ювелирки. Лирки.
0: А это же эти, да? Хоббиты.
1: Хоббиты. Фильм называется...
0: Гоблины и хоббиты.
1: Да, и «Властелин колец», верно.
0: Надо хоть что-нибудь посмотреть уже. И хватит мне эту штуку.
1: Все, хорошо, больше не буду. В следующий раз будут мультики.
0: О, это в этом я более-менее шарю. Друзья, спасибо вам большое за эту неделю замечательную. Пора отправляться в выходные и в пятницу. Планируйте уже что-то на вечер. Сегодня нужно обязательно затусить. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
1: Всем хорошего дня и путешествия в август.
0: Пока!
2: Вейкаперы на рекорде.

в наушниках. Слушайте эфир Радио Рекорд. Всем вам привет. Также, конечно же, у нас есть офлайн, то есть мы встречаемся еще и на наших фестивалях, мероприятиях, за что вам, конечно же, большое спасибо. Без вас бы этого ничего не было. Так вот, у нас осенью будет трансмиссия, очередной эпизод под названием «Портал». Будут российские и зарубежные артисты. Весь лайнап есть на сайте radiorecord.ru. Информация вывешена. Рома Мессер и Саша Попов.

по акции. Акция называется «Ранние пташки». Сегодня до 18.00 по Москве. Стоимость билетов после этого увеличится, поэтому обратите внимание, приобретайте билеты на фестиваль «Трансмиссия». Это 16 октября, Москва, и в Питере в ноябре состоится. В общем, на сайте radiorecord.ru все есть, категория 18+. Ну и помимо этой информации, хочу вам рассказать о треках, которые будут в этом часе, а еще сегодня пятница, поэтому также будут и премьеры. У нас в этом часе, естественно, запланирован «Свежачок», о нем поведаю попозже. Итак, Бауза, «Магнетик» в этом часе.

0: Рекорд. Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Казахстан ведет переговоры по поводу возможной переработки российской нефти с последующей продажей топлива на внутреннем рынке и его поставками обратно в Россию, пишет Рейтер со ссылкой на заявление Минэнерго страны. Целью такой меры ведомство называет обеспечение стабильной загрузки мощностей казахстанских НПЗ и местных поставок. Минцифры предложила обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей на территории страны только по номеру телефона. Эксперты видят в регистрации пользователей по номеру телефона благо для операторов, которые получат дополнительный доход от авторизационных СМС. ФИФА прокомментировала критику своего нового коммерческого проекта, заявив, что сообщения о продаже футбола не соответствуют действительности. В организации подчеркнули, что все 211 национальных ассоциаций смогут самостоятельно ознакомиться с инициативой и высказать свое мнение. А цель проекта – увеличить финансирование футбола по всему миру. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Дэнс лето! На рекорде!

0: Рекорд. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
4: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020.
3: Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии прекращения конфликта, пишет Нью-Йорк Пост со ссылкой на американского чиновника. Если иранцы продолжат атаковать суда, американские базы и союзников США в Персидском заливе, им придется заплатить за это цену, отметил собеседник газеты. Компания Anthropic сообщила, что во время испытаний несколько моделей искусственного интеллекта Клод смогли взломать системы трех организаций. Проверку начали после сообщений компании OpenAI о том, что ее модели искусственного интеллекта организовали кибератаку на платформу для разработки искусственного интеллекта Hacking Face. Генсек Совета Европы Ален Берсе заявил, что возможный бойкот турниров FIFA со стороны УЕФА связан не с футболом, а с вопросами управления организацией. По его словам, футболу не нужен акционер, а необходимы четкие правила управления. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от «Радио Рекорд» фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже сегодня с 18.00 стоимость билетов увеличится. Приобретайте их прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12.00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12 часов. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
0: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.сайт. «Монолит. Строим Крым».
3: Застройщик ООО «СЗ «Морская роза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

прямо сейчас заходите в какие-нибудь соцсети, где показываются видосики, и напишите аниме, и вы сразу все поймете. Это крутая музыка, это крутые видеоинсталляции, это роботы, ломящиеся прямо из экрана. В общем, это выглядит круто. Поэтому, друзья, будьте внимательны. На следующей неделе я бы хотел, конечно, оказаться на вашем месте, но не получится. Кто-то из вас даже вдвоем, мы вдвоем отправляем людей на шоу «Анима». Поэтому все, что нужно, на самом деле, это слушать эфир «Радио Рекорд». И вот когда будет звучать трек «Анима», нужно будет отправлять соответствующие сообщения. Подробности будут объявлены уже на следующей неделе. Ну а самое главное, конечно же, будьте активны, и тогда у вас все получится. Я желаю вам удачи. Как раз-таки в ближайшие выходные заряжайтесь энергией и всю следующую неделю спамьте на сообщения. Ну, в общем, все будет рассказано на следующей неделе. Пока расскажу о треках, которые будут в этом часе, и, конечно же, про свежак. Итак, Alessa, In Your Eyes.

0: говорит: у меня тоже все в порядке. Именно трек так и называется «Everything's Fine» от Алека и Дженнифер Лопес. Прямо сейчас премьера, наконец-таки, композиция, которая не перепета, не переиздана, а новый трек. Премьера.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Минфин предложил усилить контроль за налоговыми льготами для резидентов территорий опережающего развития и особых экономических зон. Согласно проекту, компании обяжут использовать систему ФНС «Налог-3», а также установить единый срок подачи отчетности до 30 декабря. В России в первом полугодии выдали рекордные 147 тысяч разрешений на работу иностранцам, сообщает «Известия». По данным Совбеза, около трети получивших разрешения составили квалифицированные и высококвалифицированные специалисты. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «ИжАвиа». С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
9: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
10: Здесь готовят настоящих чемпионов.
9: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
10: Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8 495 120 31 31.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, за что мы платили самую крупную сумму денег. Не буду читать имя слушателя. Мой самый большой разовый заработок был, когда я перепродал офисные стулья в областную налоговую.
2: Причем договорился с ними: слушайте, давайте проведем, ну, неофициально, чтобы налоги не платить. И говорит: давай,
1: отнеси стулья.
2: Вечером стулья, утром деньги.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.
3: Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.сайт. «Монолит». Строим Крым.
4: Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, мамологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи.

0: Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
3: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ура, завтра уже выходные. Да, в принципе, они, по-моему, уже сегодня и стартовали со второй половины дня. Ну, правда же, я же права, да? Итак, что у нас сегодня по праздникам? День молодильных яблок. Я считаю, что такое понятие я пойму только у нас в России. Друзья, чем обычно омолаживаетесь? Я заметила, что не нужны никакие кремики, походы к косметологам. Ты значительно моложе выглядишь, когда рядом с тобой твой любимый человек, и ты на любимой работе. Вот проверьте на себе, реально работает. А еще сегодня Международный день африканской жизни. Женщины, искренне сожалею, что диджей Фил уже уехал прямо сейчас. Он, к сожалению, не в студии, потому что он бы 100% вступил бы со мной в диалог и поздравлял бы. А если кто не в курсе, как я выгляжу, обязательно узнайте, как я выгляжу. Поздравьте меня в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Это прямо сейчас можно. Диджей Гоя в этом часе и Мичику услышим.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Польши Дональд Туск после разговора с Владимиром Зеленским заявил, что ближайшие 100 дней станут решающими для урегулирования конфликта на Украине. При этом он не уточнил, что именно имел в виду. Школьница, которую удалили с ЕГЭ по биологии из-за подозрения в использовании камеры в одежде, через суд добилась права на пересдачу. Выяснилось, что доказательств наличия устройства не было, а срабатывание металлоискателя могло быть связано с медицинским корсетом с металлическими элементами. Мессенджер Макс при поддержке Миноборнауки интегрировали в приемную кампанию в вузы. Студенты при зачислении получат уведомления от госуслуг со ссылками на официальные учебные чаты вузов в мессенджере. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Синхро, Крот, Эвенакс, CA2K и Гвоздь. 31 октября, Москва, ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 17-784-726-1602-6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
8: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама.
1: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Сверхважнейшее объявление прямо сейчас. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от Радио Рекорд. Дата — фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже сегодня с 18 часов стоимость билетов увеличится. Приобретайте билеты прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Джон Саммит уже в этом часе и Shades of Blue.

0: Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД Испании заявило об усилении контроля на границах из-за роста числа мигрантов в анклаве Сеута. Власти отказались вводить чрезвычайное положение на национальном уровне, отметив, что такие меры не применяются в миграционных ситуациях. Лизинговые компании в России начали восстанавливать объемы бизнеса. Во втором квартале этого года количество переданных в лизинг транспортных средств выросло на 6%. Рост обеспечила в основном поддержанная техника, спрос на которую увеличился на 30%, тогда как выдача новой техники продолжили снижаться. Россияне при выборе нейросетей чаще обращают внимание на их способность учитывать отечественный контекст и культурные особенности, показал опрос ВЦИОМ. Гигачат чаще воспринимают как инструмент для сложных и профессиональных задач, а Алису AI как помощника для повседневных дел и поиска информации. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Омода JQ», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость «Тенета 4» в комплектации «Лайн» 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и новость вау, новость. Радио Рекорд отправляет в невероятное путешествие в Стамбул, вау, на грандиозное шоу «Анима». Уже с ближайшего понедельника в течение всей недели слушайте Рекорд и ловите шанс выиграть поездку на двоих, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». Не пропустите игру с Рекордом на «Анима». Стартуем уже с понедельника и 18+, не забываем об этом. Бауса в этом часе и «Магнетик». Армин ван Бюрен и Here in My Arms.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Сейчас занимает лишь 29 место. Среди причин назвали смену поколений.
2: Да ладно.
3: Появилось новое поколение зумера. Они все же на энергетиках. Все беды от них. А выбыли из лидеров.
2: А кто на первом-то?
3: Вот пишет нам девушка. Живу в Польше. Стабильно местные подбухивают и под окнами орут черти. Латвия бухает. По ощущениям, точно больше стали пить.
2: Ну, представьте же, вы живете в Латвии. Ну, что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
3: Ой.
2: О, стоп! Уберите руки от бутылки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
6: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Казахстан ведет переговоры по поводу возможной переработки российской нефти с последующей продажей топлива на внутреннем рынке и его поставками обратно в Россию, пишет Рейтер со ссылкой на заявление Минэнерго страны. Целью такой меры ведомство называет обеспечение стабильной загрузки мощностей казахстанских НПЗ и местных поставок. Минцифры предложила обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей на территории страны только по номеру телефона. Эксперты видят в регистрации пользователей по номеру телефона благо для операторов, которые получат дополнительный доход от авторизационных СМС. FIFA прокомментировала критику своего нового коммерческого проекта, заявив, что сообщения о продаже футбола не соответствуют действительности. В организации подчеркнули, что все 211 национальных ассоциаций смогут самостоятельно ознакомиться с инициативой и высказать свое мнение. А цель проекта – увеличить финансирование футбола по всему миру. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

покупать книги и читать их.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
2: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость на Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Мы продолжаем Рекорд Дэнс Лето. Меня зовут Женя Балдин. Ну и об осени мы с вами не забываем.

несет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК Стадиум выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эйвнакс, Си2Кей и Диджей Гвоздь. 31 октября, осень, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция Рагнарёк. Все подробности на radiorecord.ru, мероприятие 18+. Прекрасные новости, прекрасный лайнап, новые имена, вообще бомба. То, что Си2Кей вернется, это тоже замечательно. Короче, приходите на пиратку. Ну и расскажу прямо сейчас о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это будут Боб Синклейр и Кайза, I Can't Wait, Record Mix.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020.
2: Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Минфин предложил усилить контроль за налоговыми льготами для резидентов территорий опережающего развития и особых экономических зон. Согласно проекту, компании обяжут использовать систему ФНС «Налог-3», а также установить единый срок подачи отчетности до 30 декабря. В России в первом полугодии выдали рекордные 147 тысяч разрешений на работу иностранцам, сообщает «Известия». По данным Совбеза, около трети получивших разрешения составили квалифицированные и высококвалифицированные специалисты. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «ИжАвиа». С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки», например, у постановки главного трансового события страны от «Радио Рекорд» — фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже через 30 минут стоимость билетов увеличится. Приобретайте их прямо сейчас на сайте radiorecord.ru/18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.
5: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.
6: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
3: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
7: В ленте.
5: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Record. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым.
1: Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф.
1: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Сегодня у нас пятница. Сегодня конец рабочей недели и конец июля. Так что завтра мы уже врываемся не только в Рекорд Дэнс Уикенд, но еще и в август. Имейте, если что, в виду. Также напомню, что сегодня в пятницу у нас будет отличный вечер, музыкально интересный. В 8 вечера у нас будет шоу Кремова и Хрусталева. Время московское, если что. А в 9 вечера у нас будет легендарное шоу Рекорд Мегамикс, в котором мы отыграем миллиард, ну в кавычках, конечно, но очень много, в общем, треков за один час. За все это отвечает диджей Перец.

30 лет существования нашей радиостанции. Вот такие дела. Ну, а что мы с вами будем слушать в ближайшие 60 минут, тоже расскажу. Анима и Джоджи, Beautiful Record Mix. Крис Нитро и Акваген, Celebrate Love, Record Remake. Хьюгель, Френч Монтана и Дэвид Гетта, Shine, Record Mix.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, за что мы платили самую крупную сумму денег. Не буду читать имя слушателя. Мой самый большой разовый заработок был, когда я перепродал офисные стулья в областную налоговую.
2: Причем договорился с ними: слушайте, давайте проведем, ну, неофициально, чтобы налоги не платить. И говорит: давай,
1: отнеси стулья.
2: Вечером стулья, утром деньги.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.
3: Рекорд. Реклама.
4: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
5: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера. Не оферта.
3: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Польши Дональд Туск после разговора с Владимиром Зеленским заявил, что ближайшие 100 дней станут решающими для урегулирования конфликта на Украине. При этом он не уточнил, что именно имел в виду. Школьница, которую удалили с ЕГЭ по биологии из-за подозрения в использовании камеры в одежде, через суд добилась права на пересдачу. Выяснилось, что доказательств наличия устройства не было, а срабатывание металлоискателя могло быть связано с медицинским корсетом с металлическими элементами. Мессенджер Макс при поддержке Миноборнауки интегрировали в приемную кампанию в вузы. Студенты при зачислении получат уведомления от госуслуг со ссылками на официальные учебные чаты вузов в мессенджере. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. «Радио Рекорд» представляет «Белая снежная королева».
1: Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
10: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
12: в ленте.
10: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
13: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Сейчас занимает лишь 29 место. Среди причин назвали смену поколений.
2: Да ладно.
3: Появилось новое поколение зумеров. Они все же на энергетиках. Все беды от них. Выбыли из лидеров.
2: А кто на первом-то?
3: Вот пишет нам девушка. Живу в Польше. Стабильно местные подбухивают и под окнами орут черти. Латвия бухает. По ощущениям точно больше стали пить.
2: Ну, представьте же, вы живете в Латвии. Ну, что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
3: Ой.
2: Стоп, уберите руки от бутылки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым.
5: Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф.
5: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
7: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Record Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Если вы видели всякие разные интересные короткие видео в социальных сетях, как диджей выступает, а сзади него огромный экран, где всякие разные голограммы интересные, визуалы и прочее, скорее всего, это был тот самый диджей Анима. И его грандиозное шоу в Стамбуле состоится уже совсем скоро. Ну а мы, Радио Рекорд, хотим отправить вас в это невероятное путешествие в Стамбул на шоу Анима с ближайшего понедельника в течение всей недели. Слушайте Радио Рекорд и ловите шанс выиграть поездку на двоих, а также припати на яхте и билеты на шоу EDM от Анимы. Не пропустите игру с Рекорд

0: Fisher, What a Life, Record Mix. А прямо сейчас Эйв, Meet Me in the Dark. И все это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето.
2: На рекорде.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД Испании заявило об усилении контроля на границах из-за роста числа мигрантов в анклаве Сеута. Власти отказались вводить чрезвычайное положение на национальном уровне, отметив, что такие меры не применяются в миграционных ситуациях. Лизинговые компании в России начали восстанавливать объемы бизнеса. Во втором квартале этого года количество переданных в лизинг транспортных средств выросло на 6%. Рост обеспечила в основном поддержанная техника, спрос на которую увеличился на 30%, тогда как выдачи новой техники продолжили снижаться. Россияне при выборе нейросетей чаще обращают внимание на их способность учитывать отечественный контекст и культурные особенности, показал опрос ВЦИОМ. Гигачат чаще воспринимают как инструмент для сложных и профессиональных задач, а Алису AI как помощника для повседневных дел и поиска информации. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Сейчас занимает лишь 29 место. Среди причин назвали смену поколений.
2: Да ладно.
3: Появилось новое поколение зумера. Они все же на энергетиках. Все беды от них. Выбыли из лидеров.
2: А кто на первом-то?
3: Вот пишет нам девушка. Живу в Польше. Стабильно местные подбухивают. И под окнами орут черти. Латвия бухает. По ощущениям точно больше стали пить.
2: Ну представьте же, вы живете в Латвии. Ну что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
3: Ой.
2: Стоп, уберите руки от бутылки.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе

0: семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.сайт. «Монолит. Строим Крым». Застройщик ООО «СЗ «Морская роза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ-СКГ».
3: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксит Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 20 20. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Крем-Хруст-Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда по будним дням, сегодня все еще таковой. Мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, среди множества предсказаний концов света, таких как несбывшееся предсказание Нострадамуса, что он, мол, случится в 1999 году и прочих многих других страшных, но расплывчатых, есть одно хорошее и даже, в общем-то, позитивное. Это предсказание Ньютона, что конец света случится в 2060 году. Хорошо оно тем, что, во-первых, оно конкретно, во-вторых, ну, его никак нельзя считать несбывшимся, ну, а главное, оно значит, что нам всем, несмотря на все происходящее, до него еще относительно далеко. Впрочем, для нас, может быть, это не так хорошо, потому что это значит, что настоящие новости еще тоже впереди. Ну, а пока что, как обычно, так ерундовина, которую мы здесь и обсуждаем, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст Шоу.
3: Мужчины оказались вдвое чаще женщин, склонны флиртовать с нейросетями, показал опрос. При этом почти каждый четвертый респондент считает такое общение изменой, а среди зумеров для некоторых это уже может стать полноценным поводом для расставания.
2: Поводом для расставания? Это каким конкретно? Типа, чтоб перепихнулся с GPT-чатом?
1: Ну, а тебя твоя застукала, как бы, да, и все.
2: А что застукала его, как он входил своими пальцами в ИИ? Что это? Типа, все достало, все, расстаемся, я видела тебя с ним. С GTP. А, и что там каждый четвертый, да, респондент считает, что считает это изменой? А, слушайте, я просто, может быть, не понимаю, а что имеется в виду? Это имеется в виду, типа, дипфейки? Вот, типа, то, что называется, вот это, и аватары?
1: Ну,
2: да?
1: Возможно,
2: то есть,
1: да.
2: То есть, как бы, когда видосы, да, вот когда генерируются.
1: Или
2: да,
1: просто
2: как...
1: с текстовым.
2: А вот, или это имеется в виду, да, когда ты просто GTP-чата того же что-то спросил. Типа, например, что такое секс? Ну, обычный вопрос для зумера, кстати. Да, и то есть, и тогда это что? Типа, это, ну, это измена, потому что это значит, что он с ней или с нейросетью, или еще хуже с ним, с GPT-чатом, а говорит о сексе. Это за такое по морде и развод.
1: А да? Может ли быть, что тоже очень, очень вероятно в случае с зумерами, зумера одна нейросеть приминует другой? Ну, у них же все там происходит, как бы, да, там вживую редко там что-то.
2: Такое, да, такое. А что происходит? Нет, просто, видите, это вот, да, ну, это вот звучит, как будто мы реально переехали в другой мир очень быстро. Объясните мне, что случилось? Как можно считать изменой, что бы то ни было, с неодушевленным предметом? А если, ну, окей, хорошо, скажите, может быть, я что-то вот реально... Потому что, ну, какая разница? Это нейросеть или любое что-то неодушевленное? Вот есть, знаете, в русском языке всем нам известное доброе старое выражение. Да, я его смягчу, матом нехорошо, да и нельзя, да и плохо даже в пятницу. Да, старое выражение, которое звучит так. Слово за слово, пенисом по столу. А это, извините, для них тоже измена. Потому что, смотрите, тут даже не флирт. Тут уже конкретно интим. То есть членом по столу, это же уже совокупление со столом.
1: Не, ну смотрите, если стол просто по столу, это еще не интим. А вот стол деревянный, и там у него, знаете, дырка от сучка. Знаете, как бывает, когда сучок вываливается там. Это уже тут уже, смотрите. Или там, знаете...
2: А вы на опыте.
1: Что-то приснилось такое. Да, приснилось ночью, а ты только матрас так придавил. Так, ну знаете.
2: А это измена, все. И живи со своим матрасом, конечно.
1: А я с ним и живу. Ну, ты еще смотри.
2: Только с ним.
1: Последнее время.
2: Так от вас уходила ваша тетенька?
1: Да, слушайте, вот вы правильно подметили, что вот это все новое время, нет духовности, неодушевленное все. Помните, в наше время все было ламповое, одушевленное. Вот секс по телефону был, помните такое?
2: Телефон, да.
1: Да, вот ты знаешь, там живой человек.
2: Живой человек на том конце, конечно.
1: Вот и все нормально.
2: Мария Ивановна, пускай даже если это было не она.
1: Потом счет приходил, что ящик тебя батя запалил.
2: А сейчас вот так. Ну, новое время. Время новые вызовы, и, ну, новые реалии. И вот вопрос-то на самом деле покажется вам идиотским, праздным, банальным, старым как мир. Нет! Вопрос очень актуальный в связи с тем, что все изменилось. повод для расставания теперь это еще общение с нейросетью. Так вот, а что для тебя, дорогой товарищ, сейчас в этих новых реалиях может быть реальным поводом для расставания? Только, пожалуйста, давай уберем измены.
1: Да, это все понятно.
2: Это да. Ну, а если измена, то какая конкретно? Вот измена с чем, с кем? Может быть, с чем-то, да? А, потому что, извините, не обязательно с человеком. То есть вот и не обязательно с нейросетью. Есть предметы, например, такие вот, например, вот это вот что такое, кстати, лежит на стуле. Это что? Кто изменялся? Да.
1: А матрасочка.
2: Вот. Что для тебя, вот что бы вот для тебя сейчас, в новое время, с новыми вызовами, что для тебя измена? Что повод для измены? Вот это точно нельзя.
1: Нет, повод для расставания, а не повод для измены.
2: И для расставания. Ну, и для расставания, разумеется. Повод для измены – это другое. И другая тема, и не в нашей программе. А вы все поняли, обсуждаем в народных новостях.

0: в перечень террористов и экстремистов Павла Дурова по-прежнему доступна для бесплатного ЭКО. В московской клинике сообщили, что пока никаких изменений в программе нет, хотя рядом с его биоматериалом уже появилась соответствующая пометка. По словам юристов, новый статус миллиардера никак не повлиял на свободу его сперматозоидов.
1: Как это не повлиял? То есть, подождите, то есть на свободе где-то разгуливает сперма-экстремист?
2: Ну нет, ну пока она не разгуливает, пока она замороженная лежит в московской клинике. Как она вообще попала в московскую клинику-то? Как
1: доставили? Через Валберис? Я не знаю, как еще?
2: Дуров, этот экстремист, он где, а московская клиника...
1: Ну далеко пульнул оттуда. Но подождите, как это? Нет. То есть объясните мне, значит, Павел Дуров экстремист, а его брызги нет? То есть, видите, целиком, значит, он, Дуров, в листе террористов-экстремистов, а частично по каплям нет?
2: Сын за отца не в ответе.
1: А это еще не отец. Извините, какой же это отец? Это просто эти, как его, это еще неизвестно что. Это может просто так. Ну, как-то это получается не очень логично. Потому, или, может быть, знаете, может быть, конечно, логика в том, что как бы целая больше сумма частей. То есть, как бы, вот если сам Дуров, скажем, экстремист, да, в целом, то что из него капает или льется, как бы, нет, да? А если из него льется, как из ведра, или сыпется, как из рога изобилия?
2: Ну, тоже сложная юридическая коллизия. Это такая, вот нужно тут профессионалам разбираться.
1: Вот это вопрос. А если он просто мочу сдаст? Или, скажем, помочится на куст, то куст в каком статусе?
2: Ну, куст в униженном статусе.
1: Я про другое. Я про это, про эту тему. Но и при этом, значит, там было сказано, что сперма, значит... там же было сказано... вот смотрите, в чем может быть дело. Там же в начале новости было очень хорошо сформулировано. Значит, там по словам юристов, бла-бла-бла, новый статус миллиардера там никак не повлиял на свободу сперматозоида. Вот! Может быть, знаете, просто сам-то террорист, но сперма не террориста, а сперма не террориста, а миллиардера.
2: Ну, это тоже что сложная коллизия юридическая.
1: Это искусство формулировок.
2: А еще, конечно, нужно, важно, знаете, доказать, что это именно его генетический материал. Может быть, они нас дурят в этой клинике?
1: Дуров дурит?
2: Ну, нет.
1: Может быть. Но там же самое главное было сказано, что все-таки не все так печально. Там было сказано, что хотя как бы, ну, пока никаких изменений в программе нет, это программа, да, по его сперме. Но, как было сказано, рядом с его биоматериалом уже появилась соответствующая пометка. Вот тут я не очень понял, а какая пометка? Типа, здесь хранится сперма террориста?
2: Да, экстремист.
1: Или так, знаете, просто по-простому. Здесь кончил экстремист.
3: Крем-хруст-шоу.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.

0: Шоу.
1: Парам посоветовали заниматься сексом 40 дней подряд, чтобы привлечь богатство. С такой теорией выступили психологи и нумерологи, утверждающие, что регулярная интимная жизнь помогает не только укрепить отношения, но и положительно влияет на финансовое благополучие. По их мнению, когда в паре все хорошо в личной жизни, денежные вопросы начинают решаться буквально в два счета.
2: После 40 дней секса подряд? Да, знаете, после 40 дней секса подряд деньги будут нужны уже только на лечение. Какое богатство? Ты уже встать не можешь после 40 дней секса подряд. Ты уже, извини, пиписку не можешь держать, чтобы пописить. Какие деньги? 40... Я сейчас, подождите секунду. 40 это после 39, да?
3: Да, это сразу перед 41.
2: Может, понимаете, особенно сейчас. Слушайте, это
3: по жаре
2: сейчас...
3: такой. Да, это имели в виду?
2: Да, жара-то тоже в копилку. Я глобально, это сейчас, когда люди вообще ослабли настолько, что они вообще там по всем опросам, вот там постоянно эти опросы сейчас, да, там сексом там занимаются в среднем максимум там раз там в неделю, а иногда и реже.
3: Вот и нищебродствуют.
2: А зумеры, кстати сказать, и вообще и реже, зумеры и раз в месяц там, да, им хватает, чтобы потом год проходить курс реабилитации. Зумеру вообще после секса, как мы знаем, да, к нему сразу приезжает бабушка и отпаивает его малиновым вареньем и чайным грибом, чтобы он в себя пришел.
3: Пока он не станет бумером.
2: Ну да, как 20 лет. 40 дней секса подряд. Кто это, психологи и нумерологи, сказать? А они сами-то хоть раз в жизни занимались 40 дней сексом подряд? Или на третий день нумеролог уже как бы лег? Да, на полшестого. Вот объясните мне, при чем этот твой главный вопрос? Я просто когда это услышал, я не поверил ушам. Психологи и нумерологи сказали... Окей, а при чем здесь психология и нумерология? Ладно, окей, хорошо. Значит, что касается нумерологов, тут, ладно, вопросов нет. Потому что везде там, где есть цифры, да, там нумеролог как пришитый кобыле хвост. Как бы, да, вот везде есть какие-то, да, какие-то цифры, там нумеролог. Ладно, окей. Вот у вас, кстати, сколько в кармане денег сейчас? Не, вот тут уже нумеролог, все, он уже рядом стоит где-то. Там номер квартиры у вас какой?
3: Вот такой.
2: Хороший, да, значит, денег будет немного. Ну, неважно. Но с нумерологами, ладно, бог с ним. Это просто, ну, обычные мошенники там, да? Но при чем здесь, мать его, психологи? При чем здесь секс 40 дней подряд и психологи? Где здесь психологи? В какой момент она начинается и в какой заканчивается? Когда он веселый вставил на первый день? Или когда на 40-й вынул потный, измученный, полумертвый и выгоревший?
3: Но психологи, возможно, здесь сказались по очень таким трагическим причинам. Возможно, нумерологи поймали психологов и 40 дней с ними занимались.
2: А психологи только так! Но нет, я психологи вот еще.
3: И потом все резко разбавились.
2: Может быть, знаете, психология вот здесь при чем? Потому что, когда ты уже после 40 дней секса полностью, как, знаете, сейчас говорят, выгорел, а тут сразу к психологу. Типа, о, здравствуйте, я выгорел после 40 дней секса. Да, пожалуйста, прием 300 тысяч в месяц. И понеслась. При чем здесь психологи? Слушайте, я просто, ну, вот, знаешь, день живи, день удивляйся. Да, потому что у нас психологи уже настолько некомпетентны, что они даже не знают, чем психологи занимаются. Ну и потом, значит, 40 дней секса, да? 40 дней, да?
3: 40 дней, да.
2: Подряд. Привлечь богатство. Вы знаете, вот это, конечно, очень грустная новость, потому что вот именно поэтому-то у нас богатых так мало. А бедных так дофига. Потому что работать не можем нормально пипиской. Понимаете?
3: А вот кто богатый, те, да, у них, наверное, все хорошо, да?
2: Конечно,
3: вот.
2: Дерипаска он
3: с Абрамовичем. Ну, в смысле,
2: не
3: Абрамович,
2: по отдельности. Да, у них каждый день 40 дней.
3: Кстати, знаете, вот по поводу богатства. Знаете, ну, все мы были молоды, все мы были горячи, как бы. И, возможно, были такие периоды, я точно за цифру не вручаюсь, но, возможно, были такие периоды, когда многие дни подряд занимались сексом. Это были самые бедные времена в моей жизни. Мы это делали, потому что у нас не было денег на кино и на мороженое. Мы дома сидели, потому что у нас штаны не могли купить новые.
2: Окей, а этот секс у вас был с нумерологом?
3: Ну нет, ну там...
2: Вот, видите?
3: А у нее были зачатки психологини.
2: Они на себя намекают. И, кстати, почему 40 дней секса? Это как-то связано с традицией 40-го дня после похорон? То есть, типа, 40 дней секса подряд, потом в могилу, а потом еще...
3: Потом закопал.
2: Кто? 40 дней.
0: Крем-хруст-шоу.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Российских школьников предложили учить ЖКХ. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области считает, что в школьную программу стоит добавить отдельный предмет, который научит детей правильно пользоваться водой, теплом и электроэнергией, чтобы с раннего возраста формировать культуру разумного потребления.
2: А там на этом уроке объяснят, откуда такие адские цены на ЖКХ? Или это уже будет урок для родителей, платный?
3: Ну, это, нет, это уже потом уже, как бы это, как правильно пользуйся. Главное, что там учили правильно свинчивать счетчик на электричество. Это вот самое, это базовое знание.
2: Не учили, учили, да, конечно.
3: Нет, это базовое знание.
2: Чего там еще учить? Потому что, значит, добавить отдельный предмет ЖКХ, то есть, ну, ЖКХ вам будет теперь еще и уроком. Да?
3: Экзамены, возможно, да. будут там. То есть контрольные там.
2: Да, то есть будет два ЖКХ. Просто ЖКХ и ЖКХ урок. ЖКХ жизнь и ЖКХ школа.
3: Ну а как вы хотите? Вот в школе есть физика, есть, и в жизни есть.
2: Да, конечно, должна же быть и в школе ЖКХ. Значит, урок, который научит детей правильно пользоваться водой, теплом и электроэнергией. Окей, а вот тут у меня возник вопрос: а мы что, неправильно пользуемся водой, электричеством и теплом? А как правильно пользоваться водой, электричеством, а главное теплом? Это что, все это не включать? Ну, чтобы расхода не было, да? А больше всего меня интересует вопрос, как правильно пользоваться теплом? Потому что тепло, ну, вообще-то, оно вот в городах, в обычных квартирах, оно обычно за счет батарей. Причем и в большинстве домов оно нерегулируемое, да, вот это тепло. То есть тебе их просто включили и греют. Так как правильно пользоваться батареями? Попросить их выключить? То есть, если там, скажем, ну, на улице минус 5, то можно и потерпеть.
3: Не, да? Ну или как-то правильно греться. Мы же все неправильно греемся. Ну, мы, согласитесь, мы же все редко трёмся возле батареи. А там самое теплое место в квартире. Ну вот не часто. Да, ну, раз в неделю я набредаю к батарее. Там, что-то, ну, там, обычно
2: поближе,
3: в другом конце как бы квартиры. Да? И поэтому вот...
2: Нет, ну,
3: а если ты будешь правильно у батареи все находиться, то можно батарею поменьше включать.
2: Да, но понимаешь... Нет, включать нет, не везде. Чтобы, не во всех домах можно включать. Но понимаете, тут же речь идет именно об экономии. То есть как правильно пользоваться, видимо, теплом, чтобы сэкономить. И, может быть, тогда просто, ну, правильно это вот как? Ну, может быть, вместо тепла батареи использовать как бы тепло своего собственного тела? Потому что, во-первых, за него не надо платить, а оно уже греет. Или еще круче, использовать тепло своего друга. Оно же бесплатно. То есть, скажем, там, да, включил, так сказать, да, выключил, точнее, батарею полностью, прижался к другу, и так и зиму можно...
3: А друг, кстати, еще может дышать тепленько. О, тепленькая пошла.
2: Это на уроке ЖКХ все будет.
3: Не, ну как было?
2: Насчет тепленько прошло, а у друга и вода есть, ее можно сэкономить.
3: Не, ну друг-то у себя пускай в квартире, как бы. Ну тут есть же родственники. Дед есть, например, да, там, ну там...
2: Да вообще, да...
3: Ну, хотя на Руси в старину в деревнях подкладывали к деду, как бы там внуков, чтобы они деда грели. Нет, серьезно, как бы.
2: Вот, да, я, конечно, говорю, да, традиция вместо батареи вообще использовать внуков. Кстати, мы еще внуков используем.
3: Вообще, не на 100%. КПД очень низкий. А там обложить вот деда с внуками, и все нормально.
2: Батарею можно. Только деда, а вы.
3: Да, это я про себя говорю.
2: А вас дедами. Ну, хотя, знаете, на самом деле, какая разница, да, как вот включать, как пользоваться, там, батарея, не батарея, друг, дед, это не имеет значения, потому что счет за ЖКХ все равно будет приходить нехило.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: дан радиослушателю для того, чтобы а. Включить приемник, б. Его выключить, г. Переключить. Ну, а самое главное, он ему дан для того, чтобы изменить ход самого эфира. Вы, то есть наши пишущие радиослушатели, пользуетесь своим пальцем именно в этом смысле. Вы понаписали тут кучу всего. Кое-что из того, что вы тут понаписали, мы сейчас поначитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, тут у нас была ненародная новость о том, что люди все чаще и чаще стали флиртовать с нейросетями. А причем для некоторых из этих людей, а в частности, как было сказано в новости, для зумеров, это даже является поводом для расставания. То есть расценивается как измена. И вот мы спросили тебя, да, в быстро меняющемся мире, да, вот когда появляются новые вызовы, новые технологии, да вообще просто жизнь другая, чем даже 10 лет назад. Что для тебя поводом для расставания является? То есть что ты расцениваешь как измену? И очень много разных вероятных историй.
0: Нет, секунду, забыли про измену. Просто повод для расставания.
1: Конечно. Ну вот есть такие, вот, очень какие-то, за которыми скрывается такая очень трагические, видимо, жизненные, реальные истории. Если женщина окажется переодетым мужчиной, сразу расход! Сразу! Он таким капслоком начал это слово сразу.
0: Нет, ну это правильно, но просто как так сразу-то
1: пристелить? Сразу?
0: Там надо их... Нет, ну там какое-то время все равно нужно. Ну, да? Ситуация-то обычная, ну, вроде, то, да?
1: Вы считаете, что нужно перепроверить? Да?
0: Ну, я, конечно, первый раз.
1: Глаза мне врут.
0: Конечно, надо разуметь. А что так вот сразу прям, да, с кондачка, что ли?
1: Ну, как?
0: Тут прощупал, там. Ну, как сразу?
1: Я вот, не сразу еще прощупал.
0: Вот вы как, сколько вы когда... сколько вы так расстались?
1: Ну, слава богу, мне везло, как бы, то есть у меня никто...
0: А то, знаете, так расставаться будем постоянно. Ну, может быть, иногда все-таки, ну, это, например, просто так хотя бы поговорить, что ли?
1: Может, встать, подружиться, да, по-братски.
0: Да, просто обменяться там, дай дружить.
1: На рыбалку там можно... А вот как бы вот от наших аналитиков подъезжает, это самая аналитика по поводу измены с нейросетью. Измена с нейросетью невозможна. Ее же не существует в физическом мире. Она даже не может носить нижнее белье. Нейросеть.
0: А вот это очень важный критерий. Я, собственно, с этого и начал. Что вот, ну как можно изменять, во-первых, с тем, что неодушевленное, а во-вторых, ведь действительно, ведь измена, ну, физическая измена, то есть там, ну, там, интим, да?
1: Ну да.
0: Секса эти ваши. Она определяется чем? Что надо снять, что, правильно, нижнее белье.
1: О, подождите, так получается по этой логике, что нейросеть уже без белья.
0: Да.
1: Она уже голенькая.
0: Да? А, в этом смысле, да. И снимать ничего не надо. Да, ну...
1: Смотрёна, кочерышка.
0: Ну, так это что, это же все знают, что она уже голенькая.
1: А я об этом просто не думал, понимаете?
0: Да, вот да. Ну, да, давайте.
1: Она вот, наш постоянный слушатель Лев пишет. По теме. Для меня сразу расход, если она, двоеточие, смотрит Дом 2, увлекается картами Таро и любит, как мой батя, ездить на дачу. Все это мне не близко и малопонятно.
0: Подождите, я просто не знаю. Смотрит Дом 2, просто, ну, а...
1: А его еще показывают?
0: Чтобы смотреть Дом 2, это же нужно иметь ВХС. Ну, или DVD, проигрыватель. А это, знаете, это уже интересная девушка с приданным.
1: Да, то есть тот самый золотой состав Дома 2, да?
0: Да, конечно, классический. Конечно, его еще можно смотреть, скажем, во сне, но она для этого тоже должна быть бабушкой.
1: Может, его показывают,
0: и потом, не знаем. Нет, а его показывают, неважно, в голове. В любом случае, это уже точно не девушка, если она смотрит Дом 2. А если она еще смотрит утреннюю почту, например... Да, ну, то есть, конечно, это не девушка, разумеется. Но и что еще?
1: Тут, дачу... непонятная история с батей, что если она любит, как мой батя, ездить на дачу. То есть, надеюсь, ты батю за это из дома не выгнал?
0: А, понимаете, какая штука? Когда это делает батя? Батя, это ладно.
1: Это нормально, да.
0: С батей это что? Да?
1: Может, ее познакомить с батей, эту девушку?
0: Да какая же ты девушка, любит ездить на дачу, смотрит Дом 2, это минимум 65. Так, ну, давайте я почитаю... Так, вот Таисия пишет, не знаю уж, правда, к чему пишет. Добрый вечер, мои дорогие радиоведущие, Кремчик и Хрустальчик. Рада слышать ваш выпуск. Итак, сейчас куда?
1: Может, у Таисии это сопряжено с какими-то трудностями прослушивания, то есть, да? Только ей мешал там.
0: Ну, может быть, но не всегда же наш выпуск, как бы она рада слышать, ну, то есть... Выпуск есть. А, кстати, это, признайтесь мне, Кремов, вы это так вот за эфиром называете выпуск, да?
1: Да.
0: Нет, как это? Какой-то...
1: Радиоальманах Кремова и Хрусталева.
0: Ну,
1: хотя у многих это пришло с трудностями прослушивания нас. Как вот Дмитрий пишет, я первое слово матерное, я его смягчаю. Капец мне, жена пришла, пока.
0: Понимаете, ну, вот это, кстати, в тему про измену. Жены, ведь женщины, особенно жены, они ревнуют всегда ко всему. Ну, а это ладно, там, когда она ревнует к нейросети там, или к столу. Но мы, понимаете, конечно, женщина самая ревнивая. Она приходит, он с двумя мужиками, который еще что тут говорил, только что про трусы, да, или да, что-то?
1: Про без трусы.
0: И, конечно, надо бежать. Представляете, сейчас ему что? Дай-ка я ему позвоню. Как кто это?
1: А Дмитрий.
0: И все?
1: А как вы, знаете, жена пришла? Ну что вы не собрались?
0: А это не... Он вот
1: даже,
0: я вижу.
1: Даже нас слушать не может, не то, чтобы по телефону общаться.
0: А вот, может быть, мы, понимаете, давайте попробуем исправить. Сейчас мы его отмажем. Так, Дмитрий, сейчас, секунду. Сейчас у нас, правда, там петух должен прийти. Попроси петуха, что им сделать?
1: Я не могу, у меня нет контакта с петуха.
0: Остановитесь.
1: Нет.
0: Жопот есть сейчас.
1: Что, петух сейчас заорет, как бы, Дмитрий там, жена Дмитрия заорет. Ну что, зачем?
0: Ну, подождите.
1: Головняк этот весь. О, видите?
0: Да плевать сейчас. Че?
1: До этого работаю.
0: Я так себе представлял ад. Петух орет. Дмитрий там гудит.
1: Дмитрий гудит, петух орет.
0: Так, ну ладно, все, да. Но нет, не получилось. Ну что, все, да, давайте напомните им что-то.
1: Ну что, вот пишите, что для тебя является поводом для расставания. Ну, то есть не какая-то банальная и нехорошая измена, а что-нибудь другое, неочевидное. Пиши, мы такое, что почитаем.
2: Крем-хруст-шоу.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Россиян предупредили, что за лайк или другую положительную реакцию на пост, внесенного Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Павла Дурова, теоретически могут попытаться привлечь к ответственности. По словам адвокатов по уголовным делам, интернет-активность иногда рассматривается как длящееся действие, поэтому вопросы могут возникнуть даже к старым лайкам, комментариям или репостам. При этом прямого запрета на такие реакции в законе нет.
2: Подождите, у меня даже голова закружилась, я что-то не понял ничего. За лайк могут привлечь к ответственности, а могут и не привлечь. Да. Это запрещено, но не запрещено, да?
3: Ну, это жизнь, дорогуша моя, так вот все в жизни, поэтому...
2: Все сложно, какая-то очень сложная ситуация, как нам всем из нее выкрутиться? Как мы вообще из нее выйдем, не посидев до корней волос? Потому что похоже, что вот этот экстремист Дуров, он застал как бы всех врасплох, и никто не знает, что за него полагается. А вот помните на самом деле, вот я, знаете, всегда скучаю по старым временам. Помните, как вот раньше, еще с нашим, даже еще с поколением наших родителей, в нашем поколении с Дуровым было все очень просто. Вот был актер Лев Дуров.
3: Да, хороший.
2: Да, за него ничего не полагалось никогда. Был циркач этот известный, в честь кого?
3: Московский.
2: Да, Виктор там, да, Дуров, Владимир, не помню. Да, дрессировщик этот, клоун. Ничего. Аплодируй ему в цирке сколько хочешь, никакой ответственности. А сейчас, знаете, такие Дуровы пошли, что страшно по интернету ходить. А, кстати, я не понял, вот если я, например, где-то в соцсети написал, я представитель старого поколения, я не поклонник этого Дурова вообще, если я написал в соцсети «Дуров огонь», имея в виду циркача Дурова, будет какое-то разбирательство?
3: Да, хотя, да, это сложно, потому что до сих пор как бы это может случиться, потому что действует же в Москве, функционирует уголок дедушки Дурова.
2: Да, конечно. А если я, например, ну, то есть, не, ну вот
3: это
2: если...
3: Это другой Дуров, если что, да?
2: Если, да, другой. Я написал «Дуров огонь», и если я его фотки, знаете, вот это его известная фотка циркача, где он такой в жабо с обезьянкой стоит в костюме клоуна. Вот будет какая-то экспертиза, вот его клоунский костюм на фото будут стирать, чтобы выяснить, что там под клоунскими румянами, это какой дур.
3: Ну, знаете, в наше время жабо это уже тоже такой звоночек, знаете, жабо.
2: Да, это другая история.
3: Это другая, да.
2: Ну, окей, значит, и что там, по словам адвокатов, значит, интернет-активность иногда рассматривается как длящиеся действия, поэтому вопросы могут возникать даже к старым лайкам. Даже к старым, то есть если даже я ему поставил лайк, когда он еще был не террористом, а ровным пацаном и работал ВКонтакте, то есть даже за лайк ВКонтакте, что ли?
3: Да, поэтому поступайте, как я. Ни одного я не ставил
2: лайка. Я тоже никому никак в жизни, его упаси боже, не надо, разумеется, да. А у меня другой вопрос. А за, вот, ну, за лайк может быть ответственность. А за антилайк будет это какое-то поощрение? Вот если я ему, например, там, клоуна ему поставил.
3: Или фекалию с глазами.
2: Да, за это какая-то маленькая премия полагается, небольшая?
3: Ну, жалко. Это просто нормальная позиция.
2: Ну, окей. Нет, просто, понимаете, а я что, зря ставил, что ли? Я предвидел это. Но, смотрите, я, знаете что, я больше всего, конечно, в этой ситуации, я больше всего здесь боюсь за шамана. Потому что, а вот шаману ничего не будет за то, что, помните, он в своем вот этом видео, сколько там, годовой давности, да, помните, где он Дурова, Павла, экстремиста, не назвал экстремистом. Помните этого видео, где он говорит, Паш, родной, там, свободно и легко дышится только в России. То есть ему же, ну, как бы, как минимум, надо теперь переписать. Паша, родной экстремист. И?
3: Родной убрать. Не родной экстремист. И вставить еще как бы в ответ Дурова вот его последний клип, где он ставил всяких других там экстремистов и агентов. Помните?
2: Да, да.
3: Вот даже Дурова нужно впендюрить.
2: Куда?
3: Вот этот клип.
2: А что делать? Что теперь делать с этим видео? Или, ну, это другой
3: просто,
2: Паша?
3: Просто нет, закрыть глаза и не смотреть. И уши.
2: Нет, это я смотреть не буду. Но просто, ну, я в любом случае лучше поставлю лайк шаману.
3: Давайте, да? прямо сейчас
2: поставим. Давай.
0: Драйв на скорости 70 треков в час. Это

0: Мост-шоу.
1: Во Владимире закрыли бордель, который работал под видом массажного салона. При появлении бойцов спецназа несколько сотрудниц попытались сбежать, но их быстро задержали и вернули обратно. Во время обыска оперативники обнаружили в заведении не только массажное оборудование, но и аксессуары для оказания интимных услуг, списки клиентов и выручку. Позже выяснилось, что массажистки приезжали на работу из разных регионов и трудились вахтовым методом.
2: Это были проститутки-вахтовики? Типа, приехала на вахту кому-то лысого, да, погонять?
3: Да, то есть месяц поработала, заработала деньжище. Как, знаете, вахтовики с севера там в плацкарте бухают, едут, знаете, деньгами сорят там, драки устраивают. Знаете, всякие там нефтяники, там шахтеры, так вот, да, возвращаются с вахты там, да? Куча денег у них там.
2: Такая работа серьезная.
3: Не всякий выдержишь, конечно, вахтовая, это тяжелая работа.
2: Конечно, а особенно если учесть, что там обнаружили в заведении не только массажное оборудование, но там что-то аксессуары для оказания интимных услуг, списки клиентов и выручку. А что вы там просите удивительного? А что, не думали, что они без выручки работают? Они что думали, что это какая-то благотворительная проституция? Типа помощь старикам? Типа бордель, доброе сердце и быстрые руки, что ли?
3: Ну, как бы надеялись до последнего, что это
2: понятно,
3: все...
2: Понятно, что выручка.
3: Не за деньги, может
2: быть. Ну, разумеется, нет, конечно, нет, до последнего, что все-таки, да, что...
3: Ах, у вас человеческая выручка, да. Ну, девонька, ну что...
2: Ну, окей, с выручкой ладно. А только я единственное все-таки не понял, а что такое масс...

0: массажное оборудование в этом случае? Это что? Что такое в случае с борделем массажное оборудование? Это сиськи?
1: Письки? Да нет, что вот это? Именно, что массажное оборудование. Потому что, стало быть, они не просто под видом массажного слова. Все-таки частично они выполняли массажные работы. Может, у них был какой-то массажист там, Артур.
0: А он что?
1: Делал чисто массажное.
0: Не, смотрите, она с ним интим, а
1: Артур массаж, да.
0: Кому?
1: Ну, кого? Остеохондроз у кого-то, знаете,
0: может быть. Для прикрытия, да, как бы на входе. И дальше, значит, при появлении там, да, спецназа, несколько сотрудников попытались сбежать. То есть прямо голые, что ли? С массажным оборудованием в руках, то есть с членом клиента?
1: Да, как... впереди голый Артур бежал. Ну, смотрите, пытались сбежать из публичного дома. Это же хорошо, они хотели бросить эту работу. Их нужно отпустить. Зачем их вернули обратно, как бы? Они оттуда хотели покинуть это.
0: Не оттуда.
1: Богомерзкое место.
0: Не оттуда. Нет, знаете, на самом деле, вот это, конечно, очень... То есть они какое-то время все-таки голенькие бежали по улице, да? Я правильно понимаю?
1: Ну, что сразу голь, что сразу...
0: Ну, да, а какие же, скорее всего, все за работой застали. А я, знаете, иногда вот думаю, куда у нас все время голые бегают? А это, оказывается, никуда, откуда, да?
1: Это один... Не, ну разные поводы могут быть причины. Ну, разные.
0: Ну, окей, скажите мне только одно. Значит, во Владимире это, да? Где бордель?
1: Да, во Владимире.
0: Закрыли бордель, который работал под видом массажного салона. У меня только вот один такой вопрос. А почему? Почему только один? Их таких тысячи. И знаете, и тут у меня есть ответ. Там же, смотрите, там было сказано, что обнаружили что там, массажное оборудование, да?
1: Аксессуары.
0: Аксессуары какие-то, выручку и списки клиентов.
1: Ну да, вот это вот очень страшно. Там полные списки, там паспортные данные, ФИО, там, не знаю.
0: Конечно,
1: там,
0: пенсионная, там, да? Стасика,
1: зачем
0: лысина,
1: они собирают
0: конечно.
1: Списки клиентов?
0: Разумеется, дело, я думаю, что дело в списках, в этих списках клиентов. Возможно, знаете, дело в том, что просто в этих списках клиентов не было ни одного ВИПа. Ну, то есть такое не элитное заведение. Можно закрыть.

0: 54 минуты, Кремов уже привстал, надел под кафтан камзол, сшитый с той же ткани, что и кафтан, ну, короче, собрался уходить, но нет, господин Кремов, все-таки 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Вот по поводу того, что стало бы для тебя поводом, уж извините за тавтологию, для расставания в паре, в отношениях. И вот Полина пишет: здравствуйте, Кремов и Хрусталев, если куском хлеба попрекнет, сразу брошу. Что мне подсказывает, Полина, что там речь идет не буквально о куске хлеба. Ну, то есть это очень-очень такая размытая метафора.
0: Ну как,
1: да?
0: Если попросит у него на последний купить новый iPhone, ну или там, я не знаю, ну хотя бы там, не знаю, какой-нибудь Volkswagen. Ну, конечно.
1: Сразу надо было.
0: Хлеб сейчас другой, понимаете? Попрекнет куском хлеба. А как это как вы все это видите?
1: Хватит же жрать. Выплюнь булку.
0: Нет, солнышко, это другая история. Когда мужик сейчас говорит, хватит жрать хлеб, это он тебя не попрекает. Он просто не хочет, чтобы ты дальше толстела. Да, потому что жрут женщины, слушайте, женщины потрясающие, милые наши, прекрасные, но столько едят, сколько у них помещается. Мне кажется, мужики столько не едят. Там раз уже буханка одна, вторая пошла, третья
1: бублик. Свою хлеборезку.
0: Да-да, конечно, это он не попрекает тебя, это он хочет, чтобы фигура была более-менее, хотя бы как двойная гитара. Читайте, давайте.
1: Да, ну вот тут мы тут вспомнили ушедшую такую эпоху и вспомнили, поностальгировали по одному явлению, которое кануло в лету. И вот как бы есть люди, которые помнят. Вот, например, слушатель пишет: секс по телефону был топчик просто. Меня разрывало просто от него. Помню, набираешь номер, а там женщина говорит: как тебя зовут, малыш? И все, понеслась.
0: А малыш, это не в том смысле, что это очень давно было, когда он был маленьким, да?
1: Нет, конечно,
0: просто малыш.
1: Щекастенький.
0: А ведь это с вашей подачи мы вспомнили. Я думаю, слушайте, а кто это пишет, если
1: его найду? Это человек с прекрасным ником Челябинск Доминирование.
0: А, такому и не позвонишь, наверное. Я не могу его найти. Нет, жалко сейчас.
1: Показать точное время, нет?
0: Слушайте, нет, уже время, я не успею. Ладно. Так, слушайте, голосовых много, мы что-то их не это. Давайте. Кого бы? Вот Руслан сейчас.
2: Если она меня из квартиры выгонит, то это будет огромный повод для расставания. Люблю тебя, Света.
0: А, чувак, плохие новости. Это уже не повод для расставания. Это уже оно расставание.
1: Но нет. Возможно, она еще... Возможно, эта курица еще надеется, что типа я вернусь. Но нет.
0: Ну вообще,
1: нет,
0: да.
1: Я не вернусь. Как бы, я гордый, да?
0: Если голову.
1: Съеду с твоей квартиры.
0: Ну вообще, действительно, можно ли это считать поводом? Ведь это уже повод.
1: Ну такой,
0: да?
1: Такой звоночек уже такой. Знаете, такой
0: не повод, конечно.
1: Такой.
0: Да, такой же небольшой, да. Такой же первый раз задуматься. Выгнала, например, из квартиры с вещами, сменила замки, женилась, вышла замуж за другого. Как бы, да? Ну, хотя да. Это тоже еще, наверное, есть, да, наверное?
1: Дети в другом... Нет, конечно,
0: она... Да, дети от него уже...
1: Она надеется просто, да. Он знает, кого, что потеряла.
0: Так, ну давайте я. Вот пишет Татьяна. Добрый вечер. Я валялась с воспалением легких, попросила мужчину купить мне лекарство, купил, предъявил чек на 4000 рублей, попросил вернуть. Что-то мне в этом не понравилось, расстались после выхода с больничной. А что не понравилось, что не улыбнулся, когда деньги возвращал. Ты же его попросила купить, а не подарить. Нет, милые девушки, вот вы все понимаете, вот в этом-то все проблема. Мы, мужики и женщины, не просто там с разных, с Венеры, с Марса. Мы на разных языках говорим. Тут попросила его купить. Он человек говорит: купить, купил, теперь давай обратно. Подари мне лекарство, подари мне нафтизол.
1: Еще же честный,
0: подари,
1: смотрите,
0: мне свечи от геморроя. Вот как надо говорить. Да.
1: И смотрите, он совершенно честный, благородный мужчина. Он мог бы там, у меня бы было бы такое желание за 5000 потребовать, чек не показывать. А он чек показал,
0: чек,
1: да?
0: Чек показал. Мужики все-таки честные сейчас.
1: Да.
0: Вот вы чек.
1: Вот, кстати, чек завалялся когда-то. Ну там, в общем, там на 6000, давай.
0: А чек он показывает, потому что он еще и опытный, потому что предыдущий... за 15 минут до тебя. Он чек не показал, и нет. Она разозлила. Он научный, горький. Так, давайте читайте на последний.
1: Так. Вот по поводу, вот у нас была новость, это все-таки из этой новости все и инициировалось, наш сегодняшний опрос вас. О том, что вот, то есть люди все чаще и чаще флиртуют с нейросетями. И вот нам пишут: ну вот, кстати, у Алисы очень сексуальный голос. Я у нее иногда спрашиваю прогноз погоды по 10 раз подряд. А потом очень хочется закурить.
0: А, ну это еще не так страшно, если хочется закурить. Потому что если голос сексуальный, то потом хочется с Алисой... А что делать? да, закурить-то... А вот действительно, вот голос сексуальный. Вот у меня был такой случай. Спросил у Алисы, голос настолько сексуальный, что на 12, а дальше-то куда?
1: Сувать-то куда? Все в твоих руках.
0: Вот, так и закончилось. Да. И дальше еще Алиса включаешь, и в руках. Что, все, что писать, все, да, или нет? Уже,
1: нет, уже, давайте еще один. Мне пишут, потому что нет, нужно уже все, потому что мне уже пишут тут. Крем, выходи играть. Что, мне неизвестно.
0: Ну и что будете делать? Как бы, как поступить?
1: Можешь я еще посижу немножко?
0: Игра, здесь поиграй.
1: Тихонечко посижу.
0: Чувак, сейчас здесь Кремов поиграет, все кончу. Так, все. Все?
1: Все.
0: Все. Ну тогда все. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: У нас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за один час. Это Рекорд Мегамикс.

0: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
5: Микс из главных треков недели. Это...

Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд Мегамикс.

Позитивия, зовут меня Тим Вокс, и это двухчасовое танцевальное пятничное действие, которому рекорд пати, друзья. Здесь мы собираемся все вместе на импровизированных танцполах в любой точке нашей необъятной страны и даже мира. Ну и, конечно, максимально неистово и мощно отрываемся под тот самый саунд, которым мы делимся с вами в рамках нашей радио Тусы Рекорд.

ПНР, я не знаю, ну или если дома, превращайте вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Короче, прямо сейчас врываемся, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно же, начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: является неким продолжением нашей двухчасовой радиотусы «Рекорд Пати». Ну а прямо сейчас давайте еще 90 минут потанцуем здесь, на радиовечеринке «Рекорд Пати».
1: «Рекорд».

VK Stadium 7 ноября в Санкт-Петербурге, Temple of Dir, трансмиссия «Портал». Вся подробная инфа, разумеется, есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

есть из чего, и опция добавить в избранное, разумеется, тоже есть, чтобы был всегда у вас под рукой, что называется. Также у нас есть прямой эфир Радио Рекорд 24/7. Слушайте ваше любимое шоу, слушайте вашу любимую музыку. Да почему вашу, нашу любимую музыку тоже, разумеется. А прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на импровизированных танцполах радио-вечеринки Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: episode of A State of Trance.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд.
3: Dance Weekend.
2: Никакого радио, только музыка.